0: свое время. 3 часа.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Твое время. 4 часа.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Волгоград FM.
1: Знаем, что любишь.
0: 101.5.
1: Твое время.
2: 5 часов.
3: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Твое время. 6 часов.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Спонсор точного времени ООО «Центр хирургии глаза» на улице Базарова, 20.
1: Твое время.
2: 7 часов.
1: Реклама.
3: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
4: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 30 сентября. Лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52 92 92. Улица Базарова, 20.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
7: Информационный конвейер.
8: Волгоград ФМ, с вами Дарья Колотина. В эфире новости. Минпросвещение России направило в регионы методические рекомендации по организации преподавания физкультуры в текущем учебном году, подтвердив, что предмет остается обязательным с 1 по 11 класс. Для каждого уровня образования предусмотрены свои наборы спортивных модулей. Количество часов варьируется до 405 за начальную школу и будет увеличиваться. К занятиям допускаются только школьники с соответствующим медицинским заключением. При этом школа обязана учитывать группу здоровья ребенка. Центральный банк России предложил обязать банки учитывать при выдаче кредитов не только официальные займы, но и долги по неуплате ЖКУ, услугам связи и алиментам в том числе, если по ним уже начато исполнительное производство. Кроме того, регулятор намерен включить в расчет долговой нагрузки платежи по договорам рассрочки, а также проработает учет рассрочек от застройщиков, пишет ТАСС. На первенстве мира по спортивной акробатике в итальянском Пизаро воспитанники Волгоградского центра завоевали 6 медалей. Несмотря на запрет флага и прибытие команды в день старта из-за поздней выдачи виз, главным достижением стала победа мужской четверки Глеба Тютюнова, Ивана Захарова, Александра Бакутина и Михаила Самоходкина над соперниками из Израиля и Беларуси. Александр Голев и Степан Локтионов взяли бронзу в паре, уступив Израилю и Португалии. Теперь спортсмены готовятся к чемпионату Европы и отбору на всемирные игры, пишет «Высота 102». В Ботаническом саду прошла первая открытая лекция волгоградского искусствоведа Ивана Говорухина «Сады Серебряного века. Когда фантазии становятся реальностью». Среди живых растений гости изучали символику эпохи и работы русских и европейских мастеров, разбираясь в том, как сад превращается в художественный мир. Мероприятие стало началом цикла современных проектов музея имени Машкова и Ботанического сада. Организаторы планируют продолжить открытие лекции на стыке искусства и природы для отдыха вдали от городской суеты. Волгоградская область завершилась летняя оздоровительная кампания. В 650 лагерях отдохнули более 90 тысяч детей. Роспотребнадзор обеспечил безопасность сезона, допустив к работе только лагеря с санитарно-эпидемиологическими заключениями после проверок воды и территории. Специалисты провели свыше 200 профилактических визитов, более 2000 исследований проб среды, продовольствия и климата, а также выдали 3 разрешения на купание. По выявленным нарушениям санитарных правил выданы предписания об их устранении. С вами была Дарья Колотина. Каждый час выпуски новостей на Волгоград ФМ.
7: Информационный конвейер.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичкина в утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ.
2: Нашел прикольную надпись вчера на плате электронной, да, вот этой, которая там плата, да, вот это. Значит, на своем ноутбуке. Там было написано, если вы читаете, это значит, вы лишились гарантии. Вот, соответственно, друзья, будьте аккуратны, когда вскрываете свои суперкрутые навороченные гаджеты, всякие электроприборы. Вот, есть вероятность того, что пока, если они на гарантии, то, соответственно, ну, может быть, и может быть, да. Значит, что у нас есть вот для тех людей, которые только что подключились к радиостанции Волгоград ФМ в этот прекрасный день 22 сентября в начале 8 утра? Что скажете? Что?
3: Так, ну, во-первых, мы всех рады слышать, иногда даже видеть. Приятно, что, во-первых, кто-то оставляет комментарии в наших соцсетях, например, в группе ВКонтакте, где ежедневно, местами даже ежечасно, публикуется новый контент. С нашим участием или без, но в любом случае интересно. Спасибо большое всем тем, кто оставляет реакции. Иногда там даже проводятся некие розыгрыши, неких подарков. Но если вы тот еще бдун, ну, если вы бдите только за радиоэфиром, мы вам тоже можем предложить историю с подарочками, потому что будет конкурс, который называется «Проще простого», и в нем действительно очень просто выиграть приз, который будет обязательно сегодня на кону. Главное, дождаться нужной команды и позвонить.
2: Да. Напоминаю также, что в этом части что, про сенсацию будем говорить?
3: Надеемся, что что-то хорошее произошло в
2: там
3: этом мире.
2: Там календарики, погода, все это тоже будет, короче, как уже сказали. Поэтому давайте так, просто вместе с нами. Или все-таки афишу?
3: И афиша имеется, конечно.
2: А, ну
3: как
2: ладно.
3: Мы любим бесплатное, Олеж.
2: Бесплатное.
3: Кстати, недалеко от твоего места пребывания зачем-то.
2: Пребывание.
3: Класс. Это слово вспомнилось, мне пришло на ум. Дело в том, что в ТРЦ Паркхаус появился очень крутой арт-объект. Волшебный мир эльфов. И в чем уникальность, спросите вы? Он создан из 150 тысяч воздушных шаров.

0: проще простого. Конкурс в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
1: Спонсор конкурса ООО «Алешка». Бар «Руки вверх».
2: Ну что, друзья, самое время покуражиться немножко, несмотря на то, что сегодня, казалось бы, только вторник, а мы уже вспоминаем бар «Руки вверх». Именно туда мы разыгрываем депозит в караоке на 2000 рублей. Значит, что нужно сделать, дамы и господа? Просто написать в нашу телегу или в наш Макс, давайте так, на 927-522-101-5, правильный ответ на следующий вопрос, который мы решили посвятить Дню носорога. Итак, скажите-ка, пожалуйста, если уже вдаваться в некие подробности, чем рог носорога принципиально отличается от рогов оленя или быка? Он состоит из кератина, того же белка, что и наши ногти, волосы, и растет всю жизнь. Это первый вариант ответа. Либо второй вариант – это видоизмененная кость, которая с возрастом твердеет и не восстанавливается. В общем, либо это кость, либо это кератин, как волосы и ногти. Пишите свой вариант ответа, желательно правильный, на 927-522-101-5.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
1: Реклама.
3: Ежедневно с 6 вечера до 6 утра в баре

0: в компании друзей. Корпоратив, день рождения, бар «Руки вверх». Телефон 200-913. Категория 18+.
1: Реклама.
2: Испытай свою удачу.

0: «Генерируй чеки» в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Нужны забор жалюзи или штакетник? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
3: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
4: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс успокоин. Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
5: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер, 32 класс, 8 миллиметров. Дуб Матерра медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
6: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. Подробности у официального дилера «Лада Агат» по телефону 8-84-42-722-722.
1: Акция действует до 30 сентября 2026 года. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру.
7: В утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
8: Спонсор ИП «Бекарев» Александр Викторович. Парк-отель «Риверсайд».
9: Уютный отдых в кругу семьи или с большой компанией. А может, незабываемый корпоратив? И все это на берегу величественного Дона. Парк-отель «Риверсайд». Живописный лес, бассейны с подогревом, большие беседки и детские площадки. «Риверсайд». Отдых, наполненный счастьем.
6: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: на Волгоград FM.
1: Итак, кому-то, конечно, везет с соседями, кому-то не очень. Будем разбираться в тех самых скандалах, интригах и расследованиях, которые периодически возникают на пустом месте или в рамках конкретных квадратных метров. Женщина нашла тайну поселившегося в ее доме соседа. Зачем? Почему? Будем разбираться. Итак, по словам женщины, еще в 2013 году она переехала с маленьким сыном в новый район и подружилась с соседом, которого звали Пол. Мужчина был одинок, и, соответственно, наша героиня приглашала его на чай периодически, на ужины, на просмотры фильмов и сериалов. Он хорошо ладил с ее 6-летним сыном, часто с ним играл. Однажды наша героиня уехала с ребенком к сестре и попросила Пола пожить у нее, последить за собакой. Но вскоре другая соседка рассказала ей, что мужчина стал водить к ней домой каких-то людей, но он все отрицал. Так, значит, она сменила все замки, перестала с ним общаться. Через несколько дней женщина снова уехала из дома. Вернувшись, она обнаружила, что и задняя дверь сломана, стеклянные двери террасы разбиты. Она тут же вызвала полицию. Прибывшие офицеры осмотрели дом. Нашли на чердаке коробки с куриными костями, шампунь, гель для душа. Оказалось, что все эти вещи принадлежат Полу. Соответственно, он что за это время, во-первых, туда действительно переселился, периодически наведывался через просто сломанную дверь. Ну и, в общем-то, видимо, как и в некоторых фильмах, которые забирали «Оскар» относительно недавно, видимо, решил, что почему бы не пожить за чужой счет. Кого-то так называют тарелочниками, в нашем случае это явно скорее чердачник. Испугавшись, наша героиня уехала к сестре. На следующий день получила сообщение, что ее дом горит. Пожар удалось потушить, но входная дверь обуглилась. По камерам видеонаблюдения выяснилось, что поджигателем был кто, правильно? Тот самый наш сосед. Видимо, разгневался, что его коробку с куриными костями выкинули подальше. Его арестовали, приговорили к 6 годам тюрьмы. Теперь вопрос с жилплощадью точно решен. С компанией, в рамках которой он проведет этот день, тоже все решено. В общем, друзья, выбирайте соседей. Если что, ставьте забор повыше.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.

0: свое время.
1: 8 часов.
2: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
4: Информационный конвейер.
1: Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Россия и Индонезия ведут работу над межправительственным соглашением об упрощении визового режима, которое предусматривает сокращение числа документов для граждан, участвующих в образовательных, культурных, гуманитарных обменах. Как сообщили в посольстве Российской Федерации в Джакарте, документ сейчас согласовывается с индонезийскими ведомствами и не затронет вопросы въезда трудовых мигрантов. При этом в диппредставительстве подчеркнули, что проработка полноценного безвизового режима стороны смогут приступить только после заключения данного соглашения, пишет ТАСС. Минпросвещение России запустило в детских садах всех регионов проект «Орлята дошколята» для приобщения детей 6-7 лет к традиционным ценностям. Проект объединил более 17 тысяч дошкольных учреждений и охватит свыше 550 тысяч воспитанников. Он является преемником школьной программы «Орлята России», направленной на социально-коммуникативное развитие через игру и создание единого воспитательного пространства от детского сада до студенческой скамьи. В этом учебном году запланировано 18 событийных мероприятий. Апробация механики проекта прошла в десятке регионах в начале текущего года с участием более 1500 детей. В результате схода вагонов грузового поезда на перегоне «Двойная Ельмут» Северокавказской железной дороги часть составов переведена на измененные маршруты, а для транзитных пассажиров прорабатываются альтернативные варианты перевозки, включая назначение резервного состава на участке Волгоград-Кубер-Ле. На месте продолжаются восстановительные работы с участием более 350 железнодорожников и тяжелой техники. При этом уже открыто движение по одному пути в реверсивном режиме. Накануне в Сириусе открылся второй чемпионат России по фиджитал-спорту, где классический спорт сочетается с киберспортом. Более 600 атлетов из 40 регионов соревнуются в 5 дисциплинах – футбольной, баскетбольной, хоккейной, тактической стрельбе и ритм-стимуляторе. Групповой этап пройдет 22 и 23 сентября в Адлер-арене. Плей-офф стартует 24 сентября. Победители войдут в сборную России для участия в международных играх будущего 2027 года. Лидер по числу команд – Волгоградская область. Организаторами выступают Всероссийская федерация фиджитал-спорта, Центр «Сириус» и Министерство Российской Федерации во главе с Михаилом Дегтяревым. В Волгограде открылся первый в регионе детский культурно-просветительский центр «Наследники» на базе областного центра народного творчества. Центр работает в 5 направлениях – народные традиции, искусство, история региона, современные технологии и патриотическое воспитание. Там открылась студия подкастов с первой записью от уполномоченной по правам ребенка Юлии Преклонской. Ожидается, что ежегодно его будут посещать не менее 3000 жителей. Проект реализован благодаря федеральному проекту «Нацпроекта «Семья». Курс валюты на сегодня – доллар 84 рублей 10 копеек, евро 96 рублей 37 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час выпуск новостей на Волгоград ФМ.
4: Информационный конвейер. Реклама.
5: Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичкина в утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ.
2: Как сказал бы дедушка Олег Шарапов, не уйдя на больничный, гуси-лебеди появились на нашем календаре. 22 сентября, вторник. Мы начинаем второй час утреннего шоу 3-4. Ну, естественно, начинаем с нашей уже традиционной рубрики, которая не дает нам с Олегом спокойно отсиживаться, так сказать, в рамках студии. Всегда отправляет нас куда-то в путь, куда-то в дорогу, открывать для нас и для вас новые места в Волгограде. И вот теперь в рамках рубрики «Креативный драйвер» мы заглянули к ИП «Меликян Эдгар Сережаевич». Мы заглянули в «Сити Боулинг», который находится сразу в двух локациях. Мы были в Европе «Сити Молл», но есть еще достаточно большая локация «Сити Боулинга» в «Мармеладе», поэтому выбирайте, кому где удобнее. Туда и отправляйтесь. Там вас ожидает, помимо огромного количества дорожек, новейшего оборудования, которое пригодится вам для азартных приключений, причем неважно, боулинг-турнир это в рамках корпоратива, либо просто вы решили заглянуть один или в компании с друзьями провести отличное время, обязательно выбирайте, конечно же, Сити-боулинг. Тем более, смотрите, поиграли в боулинг, опа, зашли в уголок, а там очень крутое пространство «Микс», где можно проводить бильярдные вечеринки. Ну, либо отдельно поиграть в бильярд, отдельно потусить на вечеринках. Там есть, во-первых, небольшая сцена, где работает диджей. Там есть бар, там очень красивое оформление. Там можно устроить даже банкетные мероприятия. Поэтому, друзья, обязательно обращайте внимание, особенно в преддверии новогодних корпоративов. Естественно, мы благодарим мой бизнес за то, что нашим бизнесменам, нашим предпринимателям они помогают. Помогают выходить в люди, выходить в свет, делать так, чтобы о бизнесе узнавало как можно большее количество людей. Неважно, зрители это или слушатели. Так, ну а мы движемся исключительно вперед. Нас ожидает во втором части нашего утреннего шоу повод забрать призов себе в конкурсе «Навигатор». Например, естественно, мы будем разбираться с прогнозом погоды. Немножко насыпем вам, хоть вы и закончили школу и, может быть, даже университет, но, тем не менее, порадуем вас интересными фактами в рамках рубрики «Живи с этим». Ну и, конечно же, свежайшие сплетни, самые позитивные новости, иногда странного характера, но, тем не менее, мы их тоже любим. Рубрика «Сенсация» для этого и придумана. Ну что, самое время стартовать, ведь ты слушаешь родное волгоградское утреннее шоу 3-4. Мы в эфире.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.

0: Реклама.
1: Новость для Волгограда. Теперь Чанган-центр Арконт и в Волгограде на улице Неждановой, 12. В честь открытия специальные условия на всю линейку. Новый автомобиль Чанган от 2 миллионов 260 тысяч рублей. Чанган-центр Арконт на Неждановой, 12. Новый дилерский центр в Волгограде. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года. Подробности официального дилера Чанган ООО «Концепт СТ» не является публичной офертой.
2: Думаете, это распродажа? Нет, это настоящая ликвидация в сети магазинов «Обойная сила». Если вы ждали тот самый выгодный момент, чтобы сделать ремонт, время настало. Такой щедрой акции мы не делали никогда. А по кодовому слову «сентябрь» вы получите лучшее предложение. Магазин «Обойная сила», Университетский 91А, Иштеменко 36. Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
3: Звонок для учителя. А суперцены на важные анализы в гемотест. Для всех. Проверьте здоровье и убедитесь, что сил хватит даже на задачи со звездочкой. Акция продлится до 30 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: В компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники. Инженер филиала. Телефон 8 961 086 23 85.
5: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
6: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
7: Милкшейк, шейк-шейк. Вам порцию милкшейк, а опять милкшейк. Уход, который...

0: сайт milkshakevlg.ru.
1: Ремзона на Волгоград FM. Быстрые советы по ремонту, обслуживанию и эксплуатации автомобиля от эксперта Александра Морозова.
2: Спонсор ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ.
3: Новый автомобиль надо. Без пробега, без этого недорого надо. Из Японии, Кореи или Китая надо. Есть надежный Карифана. «Гинза Автотрейд». Рикшу привезет тебе, что надо.
4: «Гинза Автотрейд». Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
3: «Гинза Автотрейд». Очень хорошо.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Ох, был бы Олег, он бы, конечно, сейчас бы начал ворчать 100%. Не одобрил бы дедуля следующую новость. Дело в том, что в китайских университетах появился новый открытый курс, который называется «Дегустация вина и винная культура». Студенты узнают об истории, традициях виноделия и на практике, внимание, на практике, познакомиться с культурой потребления вина. Видимо, эти мастер-классы проходят в местных алкомаркетах типа «Красное-белое», только их местный китайский вариант. И там отличники, в общем-то, сидят. Мне кажется, там все отличники. Вот все те, кто поступил, я уже вижу тот самый видеоролик, где преподаватель ходит между партами и чокается бокалами со всеми. Двоечниками, отличниками, уверенными среднячками. Смотрю, из пакета вина никто не пьет. Из пластиковых бутылок из багажника таксистов тоже никто. Может быть, только двоечники. Но за такое точно отчислят после сессии. Поэтому там все с оттопыренными мизинчиками. Во всех смыслах оттопыриваются прямо на парах. Да. В общем-то, не надо ждать. Интересно, там пары проходят только по пятницам и субботам? Или все-таки в будние дни тоже? Так, ну что ж, если вы немножко начинаете завидовать, у меня есть еще одна азиатская новость, на сей раз из аэропортов Японии. Она прилетела, тоже, знаете ли, очень полезная для пассажиров штуковина, там придуманная. Дело в том, что в японских аэропортах начнут устанавливать автоматы, которые решат проблему того, что вещи не помещаются в багажник. Это не в багажник, а в багаж, в чемодан. Итак, эти автоматы сжимают одежду примерно за минуту, то есть они уменьшают объем вещей до 7 раз, но мы помним, не ведемся на этот обман. Дело в том, что вес багажа остается прежним, поэтому если вдруг у вас перевес, то выложить денежку за некую доплату, за компенсацию все-таки придется. Но неважно, с перевесом или без, мы вам желаем отличных путешествий с рюкзаком за плечами и пешком, так скажем, да, в хорошей компании, либо в самолете, в бизнес-классе. Пусть все получится, пусть все удастся.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.

0: спонсор точного времени ООО «Центр хирургии глаза» на улице Базарова, 20.
1: Твое время. 9 часов. Реклама.
2: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
3: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 30 сентября. Лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52-92-92. Улица Базарова, 20.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101,5.
6: Информационный конвейер.
7: Волгоград ФМ, с вами Дарья Колотина, в эфире новости. Центральный банк России предложил обязать банки учитывать при выдаче кредитов не только официальные займы, но и долги по неуплате ЖКУ, услугам связи и алиментам в том числе, если по ним уже начато исполнительное производство. Кроме того, регулятор намерен включить в расчет долговой нагрузки платежи по договорам рассрочки, а также проработает учет рассрочек от застройщиков, пишет ТАСС. В Госдуме предложили главе Роспотребнадзора Анне Поповой запретить заранее проставленные галочки при онлайн-покупках. Согласие на дополнительные услуги, рассылки и подписки должны даваться пользователям отдельно в пустых полях, а отказ от них не препятствует покупке основного товара. Тот же принцип предложено распространить на установку ПО и включение дополнительных функций. В первом полугодии текущего года около 300 соцработников Волгоградской области и города Волжского прошли очно-заочное повышение квалификации в комплексном центре социального обслуживания в Волгоградах в рамках национального проекта «Семья». Они освоили программы «Помощник по уходу» и «Социальный работник», включая инвестиционные методы помощи. В регионе также модернизируются учреждения соцзащиты, внедряются современные технологии, действуют программы «Персональный помощник», «Школы родственного ухода» и «Отделение дневного пребывания для пожилых людей и инвалидов». 27 сентября текущего года в станице Филоновской состоится фестиваль «Традиционные ценности донских казаков», который начнется в 8 утра с божественной литургии в храме Святой Троицы, продолжится крестным ходом к реке Бузулук и чином благословения воинских оружий. В рамках соревнований участники продемонстрируют мастерство в фехтовании на шашках и пиках, рубке, стрельбе из лука, борьбе на поясах, кулачных боях, а также командных играх. Параллельно для зрителей будет работать ярмарка ремесел, детская площадка с традиционными забавами, лекции по культуре. А с 15 до 17 часов пройдут выступления творческих коллективов Волгоградской области и других регионов России, завершающиеся награждением победителей. На нижней террасе центральной набережной Волгограда появится 400 бесплатных парковочных мест в рамках благоустройства от бронекартера БК-13 до моста через Волгу. Свыше 300 мест вдоль причальных стенок уже готовы. Уложен новый асфальт, нанесена разметка и установлены знаки. Еще 96 мест создадут на втором этапе вдоль нулевой продольной магистрали. Заезд осуществляется с ракадной дороги со стороны речного порта. В мэрии просят не оставлять машины на спуске, чтобы не мешать движению. Курс валюты на сегодня: доллар 84 рублей 10 копеек, евро 96 рублей 37 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час выпуски новостей на Волгоград FM.
6: Информационный конвейер.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов, Дина Косичкина. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
2: Ну, сегодня наш состав, конечно, судя по джинглу, больше и Дина Косичкина. Олегу пожелаем поскорее вернуться с больничного. Так, но продолжу в горном одиночестве. Погода за окном, конечно, вообще не стыкуется с датой в календаре. Я напоминаю, сегодня 22 сентября. А погода, знаете ли, прям на твердый май. Вполне себе. Продолжаем кайфовать, друзья. Выходите на улицу, берите с собой радиоприемник, но и, конечно же, давайте делать так, чтобы наша музыка, музыка нашего эфира отличным образом дополняла ваши прогулки. Так, ну, а прямо сейчас напомню, чего ждать от третьего часа утреннего шоу 3-4. Конечно же, солнцем озарит наш эфир. Это я сейчас говорю об Александре Морозове, который сегодня появится в рамках рубрики «Встречка», готовый отвечать на ваши автомобильные вопросы. Безусловно, раз уж мы завели разговор о погоде, продолжим его в соответствующей рубрике и уже поподробнее расскажем, какие же цифры на градуснике будем ждать сегодня. Также, друзья, все призоловые, немножко напрягитесь, но не прямо сейчас, а вот по заветному сигналу, потому что будет отличная возможность в конкурсе «Откуда звук?» отобрать у нас призов до подарков, ну и, конечно, забрать себе. Ну и, конечно, конкурс, рубрика, точнее, «Сенсация», без нее мы вас не отпустим, потому что самое время покопаться и вот достать из пыли бриллианты в виде таких положительных, хороших, крепких новостей. Ну что, желаем тебе отличного времяпрепровождения. Кстати, если ты вдруг не знаешь, а как хорошо провести время, мы тебе готовы подсказать. В рамках нашей рубрики «Афиши» мы с удовольствием отправляем и приглашаем тебя на киноквиз, который называется «Метраж». Пройдет он 26 сентября в 18:00 в зале амфитеатра, который находится на нулевой Продольной. Киноквиз, да, название говорит само за себя. Это путешествие по истории кино от 70-х годов до наших дней. Проверьте, сможете ли вы узнать фильмы по кадру и видеофрагменту, угадать фильм по саундтреку, узнать актера, продолжить культовую цитату. Вас ждут советская и зарубежная классика, современные фильмы и сериалы, культовые герои сцены, которые все помнят наизусть. Вход свободный, то бишь абсолютно бесплатный, то бишь даром. Но не забудьте зарегистрироваться заранее. У нас ничего заранее не надо делать, мы импровизируем, ведь самое родное в мире — это шоу 3-4. Погнали!
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.

0: Реклама.
1: В «Славянских обоях» сегодня для вас: ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.

0: «Авангард» на парковке «Мармелад».
1: Нужны металлочерепица и профнастил? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
2: Премьера СТС.
3: Отдаю вам Макара на обучение.
4: Пап, ты чё? Какое обучение?
3: Походу, он один с тобой справиться может.
5: Это вам дорого выйдет.
3: Цена? Твоя жизнь.
5: А можно бонус какой-нибудь?
2: Один из самых ожидаемых сериалов года, по мнению кинокритиков.
6: Он, походу, бессмертный.
5: А ты не думала к логопеду обратиться?
6: Зачем? Я вы не картавая.
2: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
7: Волгоград FM представляет Рябцев фэшн-шоу. Стильные тренды, последние коллекции, яркие новинки обсуждают Алексей Рябцев и Виктория Сотникова. Слушай в прямом эфире каждую среду в 17:00 на Волгоград FM.
0: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: Итак, как всегда, коротко, но по делу о погоде. Итак, в Волгограде на данный момент ясная погода. Сегодня осадков синоптики нам не обещают. За окном пока плюс 20. Дует восточный ветер со скоростью 2 метра в секунду. При этом днем распогодится аж до плюс 25. Ночью же столбик термометра опустится до отметки в плюс 16. Завтра, в среду, ожидается хоть облачная с прояснением погода, но при этом достаточно жаркая, особенно для 22 сентября. Плюс 29 мы с нетерпением ожидаем. Это что касается температуры воздуха днем. Ночью же до плюс 19.
0: Волгоград ФМ. Утреннее шоу 3-4.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире.
2: На Волгоград ФМ.
3: Алло, здравствуйте.
4: Да, здрасте. Чуть потише приемник, слушаю вас.
3: Ага, хотел узнать по поводу Toyota Corolla 2008 года на роботе. А как себя коробка ведет на этой машине, подскажите?
4: Ну, я бы так сказал. Первые версии Аурусов и Королл вылетали... Ой, потише приемник, вы фоните жестко. Первые версии Королл и Аурусов на роботе много очень вызывали претензий, потому что с программульками была проблема, их все время там были еще и предъявы, вплоть до того, что люди далеко от сервиса не уезжали. Но в целом те, кто потом уже нормально приобретал, да, они сталкивались только с одной спецификой. Она плохо обучаемая, точнее, даже никак. И при эксплуатации в мануале надо было указывать, прям даже проговаривать людям, что надо переключаться в положение нейтрали. Если вот, допустим, брать подобные же коробки у других производителей, еще хуже было у General Motors с Easytronic. Также были проблемы у Ford с PowerShift. Такая же тема была с сухими сцеплениями на DSG-шках определенных поколений. И единственное, наверное, только туповатые, без каких-либо вот таких программных глюков и проблем были у Honda Robo. Ну и от них они отказались, хотя зря на самом деле, она очень экономная. Что касается вопросы управления. Провалы, паузы в переключениях и вот необходимость все-таки переводить нейтраль, она немножечко задолбала людей со временем, но если вы привыкнете к этому, вы поймете, в чем суть экономии. Вообще робот тема экономная. То есть это, по сути, механика без педали сцепления.
3: Ну, так, в принципе, не особо проблемный, да, узел?
4: Я бы не сказал, что вот если он там уже перепрошит, если уже там обновленного поколения, то тогда, да, тогда не особо проблемный. Но, опять же, памятуя о том, что его надо эксплуатировать нормально. Он не терпит так же, как и автоматы перегревов, там же вариаторы тоже такую же тему не любят. Он больше, наверное, все-таки именно про спокойную городскую езду, плюс возможность где-то в ручном режиме попахать коробкой.
3: Все понял. Все, спасибо большое.
4: Спасибо большое за внимание, господа. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
0: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем

Реклама. Думаете, это распродажа? Нет, это настоящая ликвидация в сети магазинов «Обойная сила». Если вы ждали...

0: Университетский 91А, Иштеменко 36. Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стена Т7 в Экспокар – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Приезжайте на тест-драйв в Экспокар и получите специальное предложение на покупку. Ждем вас в Экспокар по адресу проспект Университетский, 102.
2: Стена Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегменте спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года по данным автостат.ру на 03.07.2026.
3: Получи достойный заработок. База ВИД приглашает на работу в водителей категории Е с зарплатой от 130 тысяч рублей, кладовщиков, грузчиков, доставка служебным транспортом, график сменный. Звони 605-085.
4: Эх, сейчас бы в отпуск.
5: Лучше окна поменяй. Со скидкой 60% у Аквалича до 30 сентября.
6: 43-55-13.
7: Процент налога
8: Бизнес-среда. 23 сентября 2026 года. В эфире программы «Бизнес-среда». Гость в студии Михаил Бобровский, директор по развитию департамента региональных продаж ООО «Цифроброкер». Тема эфира – сценарии развития экономики РФ и инструменты для защиты накоплений.
9: «Бизнес-среда» на Волгоград-ФМ.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
1: Спонсор конкурса ИП «Набиуллин» Раис Шамилович. «Еврохенд» – одежда и обувь из Европы.
2: Ну какой шикарный повод приодеться, побаловать себя обновками. Итак, на кону сертификат на 1000 рублей в магазин одежды «Еврохенд». Друзья, все, что нужно, чтобы немножко отовариться за наш счет, это прильнуть ухом к радиоприемнику. Именно туда мы прямо сейчас запустим некий рекламный джингл, который отправит вас в нулевые или в 90-е. И нужно угадать, кто же исполняет его. Этот рекламный джингл. Все те, кто обычно любит слушать такую роковую музыку, прислушайтесь. Вы 100% будете думать на протяжении всего этого времени: так, что ж такое до боли-то знакомое, чей же это голос? Тот, кто первый отправит правильный ответ с именем и фамилией исполнителя на 927-522-101.5 в нашу телегу или в наш Макс, получит сертификат на 1000 рублей от Еврохенд. Еще раз напомню, 927-522-101.5. Отправляй свой правильный ответ. Удачи!

0: Team.
1: Mentos. Свежее решение.
2: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
3: Реклама.
4: Скоро осень, а значит, пора обновлять гардероб. Все, что нужно для стильного и теплого сезона, уже в секонд-хенде Еврохенд. Ждем по адресу. Город Волгоград, Титова, 43А.

0: Реклама.
1: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Стоп. Секунду внимания. Волга за 1 миллион 994 300 рублей. Остальное под 0,01% на 36 месяцев. Коротко, честно, без лишних слов. Волга Агат на шоссе авиаторов. Звоните 722-722. Код города 8442.
3: Указан первоначальный взнос на автомобиль КАСО 2026 года выпуска с учетом действующих акций при покупке кредит и участии в программе Трейдин. ПАО Сбербанк. Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе автокредитование на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Агат. Покупай выгодно.
5: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода.
6: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
7: Живи с этим! В утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
8: Спонсор ИП «Бекарев» Александр Викторович. Парк-отель «Риверсайд».
9: Уютный отдых в кругу семьи или с большой компанией, а может, незабываемый корпоратив, и все это на берегу величественного Дона. Парк-отель «Риверсайд». Живописный лес, бассейны с подогревом, большие беседки и детские площадки. «Риверсайд». Отдых, наполненный счастьем.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: на Волгоград FM.
1: Ну что, время раздавать хахашек. В мэрии Финляндии двух начальников заменили на ИИ, на искусственный интеллект. В небольшом финском муниципалитете Хумпила упразднили две руководящие должности. Часть работы теперь выполняют ИИ-агенты. Они помогают готовить проекты решений муниципального совета, договоры, документы для закупок. Остальные обязанности распределили между сотрудниками. В мэрии утверждают, что дополнительная нагрузка на людей существенно не выросла. Да-да-да, мы все охотно верим, охотно. А отказ от двух руководящих должностей позволит муниципалитету экономить около 150 тысяч евро в год. Это уже не просто эксперимент с чат-ботом для посетителей. ИИ начали использовать для работы, за которую раньше муниципалитет платил отдельным сотрудникам. Возможно, конечно, все счастливы от этого, да, как минимум начальник, как минимум руководитель этого муниципалитета, потому что сэкономил деньжат. А вот сотрудники, которые теперь выполняют дополнительную работу, интересно, конечно, взглянуть им в глаза и спросить мнение у них. Осталось выяснить, чем теперь занимаются двое уволенных руководителей, чем им теперь приходится заниматься, потому что 150 тысяч евро в их карман теперь поступать не будет. Что касается поступления денег, необычная ситуация сложилась в Китае. Еще около 15 лет назад в Китае почти не выращивали голубику. Ну, не принято было, сама она там не росла. Вот. А теперь страна производит ее больше всех в мире. Дело в том, что во многом рынок производства, точнее, выращивания голубики помогла создать американская компания Driscoll's. Компания пришла в Китай еще в 2012 году, привезла свои сорта и технологии, начала работать с местными фермерами, обучая их, помогая им. Голубика быстро стала популярной. Китайские компании увидели, естественно, новый прибыльный рынок и начали массово создавать собственные хозяйства. Некоторые производители даже без разрешения размножали защищенные сорта западных компаний. Отдельные такие случаи действительно были подтверждены в китайском суде. Так вот, в итоге, в 2025 году Китай вырастил более 800 тысяч тонн голубики. Это примерно вдвое больше, чем в США. Производство выросло настолько быстро, что теперь уже внутри самого Китая цены на ягоду резко обвалились. А та самая американская компания Driscoll's, которая, собственно, все это придумала, всех научила, приходится ей конкурировать на рынке с местными сельскохозяйственниками, которые американская компания, и, в общем-то, на том самом рынке, да, который американская компания сама и помогла создать. Даже не знаю, как прокомментировать. Голубику, конечно, я люблю. Научите выращивать ее, товарищи. Продавать не буду, буду только лопать. Торжественно обещаю.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.

0: Твое время.
1: 10 часов.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
3: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
4: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
5: Информационный конвейер.
6: Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Поставки парфюмерии из ЕС в Российскую Федерацию упали на 37% за год. Косметики на 16%. Месячный импорт при этом вырос на 7,4%. За 7 месяцев экспорт снизился на 22,17%. Основными поставщиками остались Франция, Испания, Италия, Германия и Польша. В Минпромторге видят тренд на покупку российской продукции с отечественным культурным кодом. Российские ученые улучшили алгоритм для дешифровки спутниковых данных. Об этом сообщил научный сотрудник Елена Скороход. Новая версия решает проблему высокой погрешности в прибрежных и закрытых водах. Разработчики сместили спектральные полосы в длинноволновую область и заложили региональные закономерности на основе натуральных линий за 10 лет. Это позволило точно определять показатели оптических контрастных вод Черного моря. Технология обеспечивает мониторинг акватории. В планах автоматизация сбора данных и запуск сайта с актуальной информацией об экологическом состоянии моря. Волгоградский государственный медицинский университет и Наньчанский университет из Китая подписали соглашение о совместном образовательной программе по направлению стоматология в июле прошлого года после переговоров в Китае. Уже следующим летом 52 китайских студента-стоматолога приедут в Волгоград для продолжения обучения. А всего к 2027 году по совместным программам направлений стоматология и лечебное дело из КНР прибудет 195 человек. В Ворошиловском районе Волгограда открылся филиал «Сколково технопарк Сталинград», созданный в здании, которое более 10 лет простояло недостроенным. Губернатор Андрей Бочаров назвал это событие уникальным и историческим для региона, отметив символичную установку копий памятника Перекуева-Мечи на Орала и расширение улиц Профсоюзной. По оценке главы области и молодежи, новая площадка станет центром инноваций, что в конечном итоге должно повысить производительность труда и качество жизни людей. До 26 сентября в историческом парке «Россия. Моя история» откроется бесплатная мультимедийная фотовыставка «Волгоградские горизонты», приуроченная ко дню города. Три фотографа – Александр Куликов и братья Олег и Дмитрий Дмитровы – представят работы о любви к родному краю. Куликов покажет природные красоты с высоты птичьего полета, а Дмитровы – монументальную архитектуру Волгограда. Мультимедийный формат позволит зрителям увидеть кадры и Лаври, и Александровского гравена и почувствовать атмосферу региона. Курс валюты на сегодня – доллар 84 рублей 10 копеек, евро 96 рублей 37 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград-ФМ.
5: Информационный конвейер. Реклама.
7: Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичкина. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
2: А где же тот самый дяденька с мощным баритоном? Дяденька с мощным баритоном мощно отправился уверенно в сторону больничного. Поэтому желаем Олежке выздоровления. А я сегодня такая сильная, независимая, одна. Даже 40 кошек у меня нет, к сожалению, сейчас в студии. А я бы с удовольствием, конечно, их потискала. Так, ну что есть? Что есть в эфире 4 часа утреннего шоу 3-4? Безусловно, мы вместе с вами в одной компании будем двигаться. Двигаться по пути наших рубрик. Начнем мы, стартовую позицию займем с рубрики «Прогноз погоды». Название этой рубрики говорит само за себя. Обязательно разберемся в плюсах и минусах. Что касается дальнейшего пребывания, мы, безусловно, вместе с вами отправимся к конкурсу, раздающему призы направо и налево. Этот конкурс называется «Нейрокод», где с помощью искусственного интеллекта, если вы его одолеете, можно будет заработать приз. Ну, конечно же, рубрика «Живи с этим» для кого-то наверняка мы будем совершать открытие. Вот всегда хочется произвести такой эффект, зачитывая очередной интересный факт, неважно из какого направления. Ну и, безусловно, будем совершать телодвижения под шикарную музыку, которую собрал наш музыкальный редактор. Лучшие хиты от Волгоград FM уже просто заряжены в нашу обойму утреннего шоу. Ну и, конечно, отличные новости в рубрике «Сенсация». Тут, конечно, всегда мы прям на горло друг другу наступаем, бежим впереди, чтобы вот выхватить, отхватить, никому не отдать те самые редкие, но тем не менее бриллианты, которые мы называем хорошие, положительные, добрые, иногда не очень, новости. Ну и, конечно же, дамы и господа, с удовольствием хотели бы вам напомнить о том, что в нашей группе ВКонтакте вы можете насладиться отличным выпуском очередного фильма под названием «Креативный драйвер». На сей раз мы отправились в гости в сети боулинг. Я на помню, что ИП «Меликян» Эдгар Сережаевич как раз-таки нас очень активно принимал в сити-боулинге. Если вы ищете место, где можно очень круто провести время, забыть о делах, зарядиться драйвом, очень удобное расположение в самом центре города, Европа Сити Молл, добро пожаловать в сити-боулинг, ведь это не просто игра, это настоящий городской клуб отдыха, который мы, собственно, оценили на себе все прелести, поэтому заглядывайте обязательно на самый высокий этаж ТРК «Европа Сити Молл» и ТРК «Мармелад». Именно там вас ждет мощная серия дорожек в боулинге. И, конечно же, если вы любите повелевать бильярдными шарами, обязательно поиграйте в пул в пространстве «Микс», который там тоже имеется. Друзья, это отличный повод устроить тимбилдинг. Если вы не знаете, как еще развеселить и удивить ваших коллег, обязательно предложите им отправиться туда. Ну и я напомню, что рубрика «Креативный драйвер» выходит при поддержке «Мой бизнес». Ну что, друзья, от слов к музыке переходим, ведь ты слушаешь родное волгоградское утреннее шоу 3-4. Мы в эфире.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.

0: Реклама.
1: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
2: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
3: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
4: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Соблюдайте правила безопасного поведения на железной дороге. ОАО «Российские железные дороги».
5: А куда мы едем?
6: Проводить испытания и получать новые впечатления.
7: Ведущие Волгоград FM проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
8: Узнай, что мы проверили на этот раз.
7: В эфире на 101.5 и в нашей официальной группе ВКонтакте. Креативный драйвер на Волгоград FM.
9: Спонсор ИП «Меликян» Эдгар Сережаевич. Сити Боулинг.
10: Пора зажигать! Сити Боулинг в ТРЦ «Европа Сити Болл» и ТРК «Мармелад». Это яркий отдых с семьей или вечеринка с друзьями. Да хоть незабываемый корпоратив, большое количество дорожек, полноценное меню и море позитива. Страйк за страйком, врывайся в Сити Боулинг. Телефон 56 86 86.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: Ну что, пора разобраться, как дела обстоят с погодными приключениями. Итак, за окном облачная с прояснением погода, на данный момент уже плюс 20. Дует восточный ветер со скоростью 3 метра в секунду. Синоптики бьют себя в грудь, обещают нам отсутствие осадков. Надеюсь, так и будет. Плюс 25 днем, плюс 16 ночью. Что касается погоды в среду, поднимаем планку все выше. Да, будет облачно с прояснениями, но тем не менее доберемся до рекордной температуры в плюс 29 на пике днем и ночью до плюс 19. Ну что, всем отличного настроения. Давайте перейдем еще и к жаркой и теплой музыке.
0: Волгоград FM. Утреннее шоу 3-4.

0: с Радиком на Волгоград FM.
1: Спонсор конкурса ООО «Стомавит». Цифровая стоматологическая клиника «Стомавит».
2: Друзья, есть отличная возможность что-то сделать хорошее со своими зубами за счет наших партнеров и спонсоров. Друзья, на кону в конкурсе, который называется «Нейрокод», у нас сертификат на услуги цифровой стоматологической клиники «Стомавит» на энное количество тысяч рублей. Настолько большое количество тысяч рублей, что мы не можем это называть вслух. Поэтому все, что нужно сделать тебе, если вдруг что-то где-то уже пошатывается, что-то от чего-то отваливается, нужно обязательно написать нам на 927-522-101.5 правильный ответ на нашу аудиозагадку. Во-первых, наш мессенджер Макс и наш Телеграм ждет твоего ответа. Разуй же уши и услышь ту самую детскую загадку, которая наша нейросеть немножко перелопатила и превратила в некую песню. Поэтому ждем ответ, что же загадал наш нейрокод. Тогда сможешь полечить зубы в цифровой стоматологии «Стомавит». Желаем тебе удачи. Ну, а теперь погнали! Погнали!

0: ЮФМ. Реклама.
1: Мечтаете о безупречной улыбке? Теперь это доступнее, чем кажется. Стоматология Стома Вит, коронка из диоксида циркония по цене металлокерамической. Это редкая возможность получить премиум качество без переплат. Запишитесь на консультацию прямо сегодня по телефону 270707. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Хит твоего города на Волгоград FM. Реклама.
2: Доброго утра вам желает торговая марка «Скатерть Самобранка».

0: Реклама.
1: Закон налогов.
0: Бизнес-среда.
2: 23 сентября 2026 года. В эфире программы «Бизнес-среда». Гость в студии Михаил Бобровский, директор по развитию департамента региональных продаж ООО «Цифроброкер». Тема эфира – сценарии развития экономики РФ и инструменты для защиты накоплений.
0: «Бизнес-среда» на Волгоград-ФМ.
3: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
4: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
3: Тогда в Полипрофиль. Волжский, 205-505.
5: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
0: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ. Спонсор конкурса ООО «Алешка». Бар «Руки вверх».
6: Ежедневно с 6 вечера до 6 утра в баре «Руки вверх». Любимые хиты, развлекательные программы, танцы и атмосферное караоке. Вечер в компании друзей, корпоратив, день рождения. Бар «Руки вверх». Телефон 200-913. Категория 18+.
7: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: эфире на Волгоград ФМ.
1: Спонсор ИП «Бекарев Александр Викторович». Парк-отель «Риверсайд».
2: К интересным, я бы даже сказала, любопытным фактам давайте перейдем. Все мы знаем еноты-полоскуны. Существуют такие прекрасные, милые существа, которых снимают в мультиках, снимают в кино. Так вот, еноты-полоскуны окунают пищу в воду не для того, чтобы ее вымыть, как многие думают. Дело в том, что на передних лапах у них расположено множество осязательных рецепторов. Когда кожа на лапах смачивается водой, чувствительность некоторых из них возрастает, благодаря чему енот может лучше различать мелкие неровности поверхности предмета и тем самым точнее определять его пригодность в пищу. Зато поведение, которое действительно можно интерпретировать как мытье пищи, было обнаружено у диких свиней в зоопарках Базеля. Получив испачканное песком яблоко, они относят его к ручью и полощут, а чистые яблоки едят сразу. Хорошо, что даже свинюшки из зоопарка Базеля сообразили. Осталось и некоторым людям тоже иногда чуть активнее пользоваться краном и водой. Так, еще один факт. Будем считать, что как будто я Олег Шарапов, да, как будто это я сейчас его озвучиваю, как будто Олег. Итак, друзья, мы же знаем, да, что оригами, и искусство оригами, и искусство создания вот этих бумажных самолетиков появилось еще до создания, до изобретения непосредственно самолетов. Так вот, давайте-ка выясним, как же назывались вот эти бумажные самолетики до изобретения воздушных транспортных средств. Инструкции, как складывать и запускать бумажные самолетики, печатались в англоязычных книгах уже середины 19 века, то бишь задолго до первого успешного полета моторного самолета. Привычную сегодня складную модель тогда называли paper dot, то бишь бумажным дротиком. Возможно, кто-то их бросал специально для того, чтобы прям прицельно попасть острым концом, хоть и бумажным, в кого-то из жертв. Ну, условных, да? Например, я не знаю, там школы же были наверняка уже с середины 19 века, и можно было преспокойно запустить этот бумажный дротик в какую-нибудь одноклассницу или одноклассника. Ну, или в Марью Ивановну, если вдруг она поставила двойку. В конце 19 века же были двойки, я надеюсь. Ну что, друзья, мы надеемся, что эти факты вы сможете использовать, сможете где-нибудь перед кем-нибудь выпендриться, а, возможно, даже выиграть в какой-нибудь викторине. Призов, подарков будет, но уже не в этом часе, даже не сегодня, а завтра, друзья. Поэтому совсем скоро будем, конечно же, вам намекать, что скоро увидимся следующим днем.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
1: Реклама.
3: Уютный отдых в кругу семьи или с большой компанией, а может, незабываемый корпоратив, и все это на берегу величественного Дона. Парк-отель «Риверсайд». Живописный лес, бассейны с подогревом, большие беседки и детские площадки. «Риверсайд». Отдых, наполненный счастьем.

0: События и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: О, я тут для вас такого откопала. Итак, друзья, с чем только не приходится сталкиваться доблестным сотрудникам ГАИ. Но не в нашей стране. Полицейские, остановившие машину, которую управлял 50-летний Энтони Холл, не поверили собственным глазам. Итак, в чем же дело? Дело было не только в том, что житель западного Йоркшира, это в Англии, перед поездкой выпил со своей подругой 4 бутылки вина и ехал, петляя по дороге. Дело было еще и в том, что мужчина, взявший без спроса машину своей девушки, не имеет водительских прав. Это все были цветочки, вот теперь ягодки. И он является незрячим. Тем не менее, он умудрился проехать 240 километров. Энтони рассказал полицейским, что, я могу различать некоторые источники света, так что он управлял автомобилем, ориентируясь на огни грузовиков, которые следовали впереди. Во время суда над мужчиной его адвокат заявил, что подзащитный пережил нервный срыв, пытался доехать до Шотландии, так как хотел сбежать от отношений и финансовых проблем. Суд учел личные обстоятельства Энтони и назначил ему следующее наказание. Во-первых, 36 месяцев лишения свободы условно, реабилитационные мероприятия, запрет на употребление алкоголя на 90 дней, а также выплату судебных издержек в размере 272 фунтов. Хорошо, что, собственно, никто не попался ему под колеса. Получается так, что даже незрячий наш герой водит лучше некоторых водителей. Правда, не будем тоже его захваливать. Ситуация, конечно, получилась критической. В общем, друзья, как говорили все сотрудники ГИБДД, которые приходили к нам в гости в эфир, как периодически напоминает нам наш солнцеликий Александр Морозов, эксперт рубрики «Встречка» про автомобили, соблюдайте правила дорожного движения, тогда, конечно, приключений в жизни будет значительно меньше. Ну что, мы за этим, я и невидимый Олег Шарапов, раскланяемся перед вами, услышимся завтра, надеемся, Олежка все-таки доковыляет до нашей студии, выйдет из больничного и, соответственно, сможет составить мне компанию. Вам также желаем здоровья, соответственно, время целительной музыки в эфире Волгоград FM. Всем отличного дня, до завтра.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.

0: спонсор точного времени ООО «Центр хирургии глаза» на улице Базарова, 20.
1: Твое время.
2: 11 часов.
1: Реклама.
3: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
4: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 30 сентября. Лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52 92 92. Улица Базарова, 20.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
7: Информационный конвейер.
8: Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Минпромторг России подписал госконтракт на поставку 196 автомобилей скорой помощи класса В отечественного производства в 18 регионов, включая республики Алтай, Бурятия, Карелия, Хабаровский край и другие области. На закупку из резервного фонда на правительство выделено более 1 миллиарда рублей. Техника уже произведена Горковским автозаводом и доставлена в большинство субъектов. Передача машин медицинским учреждениям состоится в ближайшее время. Минсельхоз России сообщил о корректировке цен на мясо птицы после их длительного низкого уровня из-за роста издержек и рыночной конъюнктуры. В ведомстве заверили, что производство стабильно. За первое полугодие текущего года выпущено 4,5 миллионов тонн в живом весе, а высокая конкуренция сохраняет устойчивое предложение. Уточняется, что в августе текущего года розничная стоимость кур выросла на 15,8% в годовом выражении. ФАС оценит обоснованность этого повышения. Пишет ТАСС. В год единства народов России музей имени Машкова 23 сентября откроет в Камышине выставку «Евразия. Живопись наших друзей» по улице Набережная, дом 66. Музей представит 50 работ центральных и южных регионов от Башкирии и Узбекистана до Москвы и Волгодонска, включая около 20 волгоградских пейзажей с планеров Крыма и Кабардино-Балкарии. Основу экспозиции составят летние пейзажи без зимних сюжетов. Выставка продлится до 8 ноября текущего года по Пушкинской карте. Волгоградской области завершилась летняя оздоровительная кампания. В 650 лагерях отдохнули более 90 тысяч детей. Роспотребнадзор обеспечил безопасность сезона, допустив к работе только лагеря с санитарно-эпидемиологическими заключениями после проверок воды и территории. Специалисты провели свыше 200 профилактических визитов, более 2000 исследований проб среды, продовольствия и климата, а также выдали 3 разрешения на купание. По выявленным нарушениям санитарных правил выданы предписания об их устранении. На первенстве мира по спортивной акробатике в итальянском Пизаро воспитанники Волгоградского центра завоевали 6 медалей. Несмотря на запрет флага и прибытие команды в день старта из-за поздней выдачи виз, главным достижением стала победа мужской четверки Глеба Тютюнова, Ивана Захарова, Александра Бакутина и Михаила Самоходкина над соперниками из Израиля и Беларуси. Александр Голев и Степан Локтионов взяли бронзу в паре, уступив Израилю и Португалии. Теперь спортсмены готовятся к чемпионату Европы и отбору на всемирные игры, пишет Высота 102. Курс валюты на сегодня: доллар 84 рублей 10 копеек, евро 96 рублей 37 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час выпуски новостей на Волгоград FM.
7: Информационный конвейер.

0: Marshmello и Portugal The Man Phoenix. Но что сказать, идея восстать из пепла после любой катастрофы начинает казаться не такой уж сложной, кроме одной. Попытаться восстать из пепла во вторник. Всем привет, друзья мои, кто на связи. 22 сентября, вторник, на самом деле, день коварный, ну, потому что эйфория от выходных уже как бы прошла, а до пятницы еще далековато. Пахать и пахать. Но если уж птица Феникс справляется с перерождением, то и мы этот день точно одолеем. Тем более, что впереди у нас целое море отличной музыки, так что пристегиваемся. Пристегиваем ремни безопасности. Группа Alliot, Magnetic, Philat Fikeras, Time Won't Wait. Группа Sutherland, Туру, ну и на закусочку Clan Russell Ride. А еще рубрика Ремзона. Вот сколько всего интересного. А я же всем желаю не хорошего дня, а замечательного.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
3: Получи достойный заработок. База ВИД приглашает на работу водителей категории Е с зарплатой от 130 тысяч рублей. Кладовщиков, грузчиков, доставка служебным транспортом. График сменный. Звони 605-085.
4: Милкшейк, шейк, шейк. Вам порцию милкшейк? Опять?

0: milkshakevlg.ru.
1: Нужна гибкая черепица? Пилдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
2: Стоп! Секунду внимания! «Волга» за 1 миллион 994 300 рублей. Остальное под 0,01% на 36 месяцев. Коротко, честно, без лишних слов. «Волга Агат» на шоссе авиаторов. Звоните 722-722, код города 8442. Указан первоначальный взнос на автомобиль «КАСОРОК» 2026 года выпуска с учетом действующих акций при покупке кредит и участии в программе «Трейдин». ПАО «Сбербанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Агат. Покупай выгодно.
4: Волгоград FM представляет «Бизнес-среда». Программа, полезная и начинающему, и опытному бизнесмену.
5: Я ее ведущий, Григорий Евдокимов, основатель и руководитель бизнес-клуба. Вместе с приглашенными экспертами мы обсуждаем важные актуальные темы.
4: «Бизнес-среда». Программа о предпринимателях и для предпринимателей. Каждую среду в 12.00 на Волгоград FM 101.5. Категория 12+.
2: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: В Волгограде ясная погода, дует юго-восточный ветер со скоростью 5 метров в секунду. Температура воздуха днем до +25, ночью до

0: ту-ту. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Ремзона на Волгоград FM. Быстрые советы по ремонту, обслуживанию и эксплуатации автомобиля от эксперта Александра Морозова.
2: Спонсор ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ.
3: Сегодня в рубрике «Ремзона» разберемся с вопросом одного из наших слушателей по поводу масла. Можно ли использовать старое в качестве доливки? Можно ли смешивать масла между собой и так далее? Вообще вопросы, часто возникающие у обычных пользователей. Давайте приземлим так. Если стоит вопрос о сохранности двигателя, а под рукой нет канистры для доливки вашего типа масла, то смешивать с другим типом можно. Здесь вопрос как бы приоритета, то есть это либо заклиненный двигатель или незначительные измененные характеристики масла в двигателе. Специально миксовать и экспериментировать со смешиванием моторных масел, нет никакой необходимости, а в критической ситуации лучше долить любое масло, купленное на ближайшей заправке, например, чем под страхом словить клин мотора, ехать лучше несколько километров, потом купить оригинальное масло, которое положено по паспорту. Можно использовать остатки от ранее заливания масел, например, если они хранились в закрытых канистрах, рекомендуется следовать трем правилам. Придерживаться рекомендованной для вашего двигателя вязкости масла – это раз. Второе – стараться соблюдать стандарты и допуски автопроизводителя к маслу. И третье – не рекомендуется ездить долго после смешивания разных моторных масел. Использовать микс только в крайних случаях. Помните, что при смешивании разных моторных масел пакет присадок не сбалансирован. Он может быстро выработать свой ресурс и не выдержать полный интервал от замены до замены. Новое масло – это сбалансированный все-таки продукт, протестированный на стендах производителем. В случае смешивания этот баланс, конечно, нарушается. На деле это уже никем не протестированный масляный продукт. Он не свернется, в осадок он не выпадет, но эффективность свою точно потеряет и срок эксплуатации однозначно снизится.
1: Ремзона на Волгоград FM от автоэксперта Александра Морозова.
2: Реклама.
4: Новый автомобиль надо? Без пробега, быстро, недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный Гарифана, Гинза Автотрейд. Рикшу привезет тебе, что надо.
5: Гинза Автотрейд. Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
4: Гинза Автотрейд. Очень хорошо.
1: Хит твоего города на Волгоград FM.

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Реклама.
2: Доброго дня! Вам желает компания «Компьютерные информационные системы».
3: Кто мы?
4: Бизнесмены.
3: Чего мы хотим?
4: Защитить свой бизнес без лишних затрат.
3: Где мы это хотим?
4: В облаке.
5: Без закупки дорогостоящего оборудования.
3: Как это получить?
4: Установить решение «Касперский Endpoint Security Cloud».
3: Подробности на kaspersky.ru.
6: Золотой партнер в Волгограде ООО «КИС». Телефон 98 57 18. Категория 12+.

0: Вот как после этого объяснить людям, что физика — это вообще-то сложная наука, так-то? А Элит, вот, например, за 3 минуты наглядно доказали, сцепление объектов работает исключительно на эмоциях. Правда, почему-то эта суперсила, быть магнитом, проявляется только к людям, а не к каким-то мелким домашним вещам, которые вечно пропадают. Вот к ним бы, да, такой притягательный эффект применить. Но имеем, что имеем, уже неплохо. Шакира и Burna Boy, продолжение часа, Дай-дай, а также Рэй Делтон, Blood Running. Оставайся с нами.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград, Остапа.
2: Реклама. Испытай свою удачу.

0: генерируй чеки в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в Полипрофиль 977-377.
4: ОАО РЖД предлагает к продаже нежилые помещения площадью до 412 квадратных метров по адресу Волгоградская область, город Фролово. Торги проводятся по минимально допустимой цене. Информация по телефону 8-937-631-8730.
5: Так мычит корова. Так работает трактор. У-ху! Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
4: Спонсор конкурса ИП «Набиулин» Раис Шамилович. «Еврохенд» – одежда и обувь из Европы.
6: Скоро осень, а значит, пора обновлять гардероб. Все, что нужно для стильного и теплого сезона, уже в секонд-хенде «Еврохенд». Ждем по адресу. Город Волгоград, Титова, 43А.
7: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 40.

0: поймал себя на мысли, что фраза «я просто хочу поговорить» — это же главная ловушка в истории человечества. Ты соглашаешься на 5 минут, а в итоге сидишь 3 часа, слушаешь историю о том, почему у кого-то там, троюродного дяди, не сложилась карьера в биатлоне. Ну, например. Начинается все же безобидно, да? А заканчивается полным погружением. Вот и ребята из Anotr в своей Talk to You наглядно показали. Если уж начал с кем-то вести диалог, приготовься к тому, что тебя затянет по уши, и простым пока ты уже не отвертишься. А движемся далее, друзья мои. Финал этого часа. Джейсон Дерули и Дай Дуэйн, Love Sucks, а также Хью Джоли, Фрэнк Монтана, а также Дэвид Гетта. Классный трек под названием «Shine».
1: Реклама.
2: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 8 961 086 23 85.

0: «Авангард». Телефон 200-202.
1: Премьера СТС.
2: Отдаю вам Макара на обучение.
3: Пап, ты чё? Какое обучение?
2: Походу, он один с тобой справиться может.
4: Это вам дорого выйдет.
2: Цена? Твоя жизнь.
4: А можно бонус какой-нибудь?
1: Один из самых ожидаемых сериалов года, по мнению кинокритиков.
5: Он, походу, бессмертный.
4: А ты не думала к логопеду обратиться?
5: Зачем? Я вы не картавая.
1: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
6: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
7: Слушай гороскоп каждый будний день. Будь ближе к звездам. С Волгоград ФМ.
8: Спонсор ООО «Руссоль Курорт».
9: Санаторий «Баскунчак». ООО «Руссоль Курорт». Лечебный воздух. Иловая грязь. Рапа. Скидка в осенне-зимний период до 25%. 8 800 222 7330. Количество предложений ограничено.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Твое время.
1: 12 часов.
2: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
4: Информационный конвейер.
5: Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Минпросвещение России запустило в детских садах всех регионов проект «Орлята дошколята» для приобщения детей 6-7 лет к традиционным ценностям. Проект объединил более 17 тысяч дошкольных учреждений и охватит свыше 550 тысяч воспитанников. Он является преемником школьной программы «Орлята России», направленной на социально-коммуникативное развитие через игру и создание единого воспитательного пространства от детского сада до студенческой скамьи. В этом учебном году запланировано 18 событийных мероприятий. Апробация механики проекта прошла в десятке регионах в начале текущего года с участием более 1500 детей. Россия и Индонезия ведут работу над межправительственным соглашением об упрощении визового режима, которое предусматривает сокращение числа документов для граждан, участвующих в образовательных, культурных, гуманитарных обменах. Как сообщили в посольстве Российской Федерации в Джакарте, документ сейчас согласовывается с индонезийскими ведомствами и не затронет вопросы въезда трудовых мигрантов. При этом в диппредставительстве подчеркнули, что проработка полноценного безвизового режима стороны смогут приступить только после заключения данного соглашения, пишет ТАСС. Накануне в Сириусе открылся второй чемпионат России по фиджитал-спорту, где классический спорт сочетается с киберспортом. Более 600 атлетов из 40 регионов соревнуются в 5 дисциплинах – футбольной, баскетбольной, хоккейной, тактической стрельбе и ритм-стимуляторе. Групповой этап пройдет 22 и 23 сентября в Адлер-арене. Плей-офф стартует 24 сентября. Победители войдут в сборную России для участия в международных играх будущего 2027 года. Лидер по числу команд – Волгоградская область. Организаторами выступают Всероссийская федерация фиджитал-спорта, Центр «Сириус» и Министерство Российской Федерации во главе с Михаилом Дегтяревым. В Волгограде открылся первый в регионе детский культурно-просветительский центр «Наследники» на базе областного центра народного творчества. Центр работает в 5 направлениях – народные традиции, искусство, история региона, современные технологии и патриотическое воспитание. Там открылась студия подкастов с первой записью от уполномоченной по правам ребенка Юлии Преклонской. Ожидается, что ежегодно его будут посещать не менее 3000 жителей. Проект реализован благодаря федеральному проекту «Нацпроекты «Семья». В результате схода вагонов грузового поезда на перегоне «Двойная Ельмут» Северокавказской железной дороги часть составов переведена на измененные маршруты, а для транзитных пассажиров прорабатываются альтернативные варианты перевозки, включая назначение резервного состава на участке Волгоград-Куберле. На месте продолжаются восстановительные работы с участием более 350 железнодорожников и тяжелой техники. При этом уже открыто движение по одному пути в реверсивном режиме. Курс валюты на сегодня – доллар 84 рублей 10 копеек, евро 96 рублей 37 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час выпуски новостей на Волгоград-ФМ.
4: Информационный конвейер. Реклама.
6: Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: Знаете, главная трагедия фразы «What if», о которой поет Нептуника, в том, что о сделанных поступках мы обычно жалеем, ну, пару дней, да, а вот о том, на что так и не решились, годами. Это как увидеть в магазине идеальную вещь, уйти, подумать и потом всю неделю страдать, что ее кто-то забрал. Ну, это бред же. Все вот эти бесконечные «а вдруг» только создают иллюзию безопасности. Так что, если сомневаетесь, друзья мои, сделать шаг или нет, сделайте два, и все будет прекрасно. Еще раз всем категоричный привет. Вторник, 22 сентября. Впереди нас Мадонна и Мартин Гаррикс «Бизары». Миша Миллер и Алекс Филе на подхвате с композицией «Бам-бам». Ну и раньше всех Кимо Саундс «Rise Slow». Делай громче.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
1: Живи с этим. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
3: Спонсор ИП «Бекарев» Александр Викторович. Парк-отель «Риверсайд».
4: Уютный отдых в кругу семьи или с большой компанией, а может, незабываемый корпоратив, и все это на берегу величественного Дона. Парк-отель «Риверсайд».

0: Знаете, этот особый вид быстрого предательства, когда вы с друзьями договорились встать пораньше, собраться, поехать на природу, там, допустим, или устроить крутой день. Ты подрываешься по первому будильнику, одеваешься, выходишь на улицу, смотришь в общий чат, а там глухая тишина, потому что все остальные благополучно переставили будильник на полдень. Вот трек специально для тех, кто уже давно на ногах и пытается растолкать весь этот сонный царство городок Мизмо с композицией «Hello». Тебе тоже «Hello, Мизмо», и всем вообще «Hello», кто к нам только что подключился или уже давно с нами. У нас вообще-то музыка дальше впереди намечается и будет продолжаться бесконечно. Филат Фкерс, Денис Фёрст, «Sweet Summer Night». Чуть ранее еще одно крутое трио. Картон, Кристиан Ярви, Кит Флорентайн, «On the Break of Dawn».
1: Реклама. Слушай гороскоп каждый будний день. Будь ближе к звездам. С Волгоград FM. Спонсор ООО «Руссоль Курорт».
2: Санаторий «Бескунчак». ООО «Руссоль Курорт». Лечебный воздух. Иловая грязь. РАПА. Скидка в осенне-зимний период до 25%. 8 800 222 7330. Количество предложений ограничено.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Нужны забор жалюзи или штакетник? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
5: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: Эх, сейчас бы в отпуск!
7: Лучше окна поменяй! Со скидкой 60% у Аквалича до 30 сентября.
8: 43-55-13!
9: Ну что опять за рок-концерт в машине?
10: Да просто Мурзик сильно нервничает.
9: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
10: Мурзик, это же просто песня какая-то.
9: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
11: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
12: Конкурсный ракот!
13: Загадки через призму искусственного интеллекта.
12: Дозвонись и разгадай!
14: Миракот! Каждый будний день! В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
15: Спонсор конкурса ООО «Стомавит». Цифровая стоматологическая клиника «Стомавит».
16: Мечтаете о безупречной улыбке? Теперь это доступнее, чем кажется. Стоматология «Стомавит», коронка из диоксида циркония по цене металлокерамической. Это редкая возможность получить премиум качество без переплат. Запишитесь на консультацию прямо сегодня по телефону 270707.
17: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
18: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM» 52 62 44.

0: Твое время.
1: 14 часов.
2: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
4: Информационный конвейер.
1: Волгоград ФМ, с вами Дарья Колотина, в эфире новости. Минсельхоз России сообщил о корректировке цен на мясо птицы после их длительного низкого уровня из-за роста издержек и рыночной конъюнктуры. Ведомстве заверили, что производство стабильно. За первое полугодие текущего года выпущено 4,5 миллионов тонн в живом весе, а высокая конкуренция сохраняет устойчивое предложение. Уточняется, что в августе текущего года розничная стоимость кур выросла на 15,8% в годовом выражении. ФАС оценит обоснованность этого повышения, пишет ТАСС. Минпромторг России подписал госконтракт на поставку 196 автомобилей скорой помощи класса В отечественного производства в 18 регионов, включая республики Алтай, Бурятия, Карелия, Хабаровский край и другие области. На закупку из резервного фонда правительства выделено более 1 миллиарда рублей. Техника уже произведена Горьковским автозаводом и доставлена в большинство субъектов. Передача машин медицинским учреждениям состоится в ближайшее время. В год единства народов России музей имени Машкова 23 сентября откроет в Камышине выставку «Евразия. Живопись наших друзей» по улице Набережная, дом 66. Музей представит 50 работ центральных и южных регионов от Башкирии и Узбекистана до Москвы и Волгодонска, включая около 20 волгоградских пейзажей с планеров Крыма и Кабардино-Балкарии. Основу экспозиции составят летние пейзажи без зимних сюжетов. Выставка продлится до 8 ноября текущего года по Пушкинской карте. Волгоградская область завершилась летняя оздоровительная кампания. В 650 лагерях отдохнули более 90 тысяч детей. Роспотребнадзор обеспечил безопасность сезона, допустив к работе только лагеря с санитарно-эпидемиологическими заключениями после проверок воды и территории. Специалисты провели свыше 200 профилактических визитов, более 2000 исследований проб среды, продовольствия и климата, а также выдали 3 разрешения на купание. По выявленным нарушениям санитарных правил выданы предписания об их устранении. На первенстве мира по спортивной акробатике в итальянском Пизаро воспитанники Волгоградского центра завоевали 6 медалей. Несмотря на запрет флага и прибытие команды в день старта из-за поздней выдачи виз, главным достижением стала победа мужской четверки Глеба Тютюнова, Ивана Захарова, Александра Бакутина и Михаила Самоходкина над соперниками из Израиля и Беларуси. Александр Голев и Степан Локтионов взяли бронзу в паре, уступив Израилю и Португалии. Теперь спортсмены готовятся к чемпионату Европы и отбору на всемирные игры, пишет «Высота 102». Курс валюты на сегодня: доллар 84 рублей 10 копеек, евро 96 рублей 37 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час выпуски новостей на Волгоград FM.
4: Информационный конвейер. Реклама.
2: Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: самый опасный вид спорта после расставания – это, ну, знаете, ночной мониторинг чужих соцсетей. Сначала ты просто заходишь на секундочку, а через полчаса уже изучаешь лайки двоюродной сестры его нового собачьего парикмахера. Знакомо, да? Уорнер и Лорин тоже вот попробовали этот аттракцион и пришли к единственному правильному выводу, что пора бы уже дать себе по рукам, может, даже линейкой, и отложить телефон, и просто забыть этот этап. И двигаться в новый, ну, собственно, как и мы сами тоже движемся в новый музыкальный час. Сегодня вторник, напоминаю, 22 сентября. Как же все-таки быстро, да, летит время. А тема белорусских с композицией «Мысли». Чуть ранее крутая баллада от Билли Айлиш, «Birds of a Feather». Ну и раньше всех «Оливия Дин», «Man I Need». А еще рубрика «Ремзона», друзья мои, в 14.20. Не упустите.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM. Реклама.
2: Вот ту-ту. Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Кронофлор Лиам. 4 миллиметра с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
4: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
5: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
6: Закон налогов. Бизнес-среда.
7: 23 сентября 2026 года. В эфире программы «Бизнес-среда». Гость в студии Михаил Бобровский, директор по развитию департамента региональных продаж ООО «Цифроброкер». Тема эфира – сценарий развития экономики РФ и инструменты для защиты накоплений.
1: «Бизнес-среда» на Волгоград-ФМ.
8: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Реклама.
1: Доброго дня! Вам желает компания «Компьютерные информационные системы».
2: Кто мы?
3: Сисадмины.
2: Чего мы хотим?
3: Надежное решение для защиты от вирусов, простое в управлении и настройке.
2: Где мы это хотим?
3: В облаке.
2: Как это получить?
3: Установить Касперский Endpoint Security Cloud.
2: Подробности на kaspersky.ru.
4: Золотой партнер в Волгограде ООО «КИС». Телефон 98 57 18. Категория 12+.

0: У человеческого мозга есть такое удивительное свойство. Весь день ты держишься молодцом, решаешь какие-то задачи, работаешь, общаешься. Но стоит только лечь спать, выключить свет, и мозг такой: так, подожди. А давай-ка вспомним вот этот неловкий диалог в очереди за кофе в каком-нибудь 2018 году и хорошенько прокрутим его до 4 утра. Как тебе идея? Тима Белорусских как раз это написал гимн для всех, кто... так скажем, страдает от ночного перегруза процессора. Я вам так скажу, друзья мои, хватит думать о плохом. Давайте вот просто послушаем хорошую музыку на волнах Волгоград FM. Кстати, не забывайте, что нас можно слушать еще и онлайн на нашем официальном сайте volgogradfm.ru. Ну, а впереди Алек Халид, группа Sideland, а также Don Diablo Fits и The Tantrums.
1: Волгоград FM. Реклама.
2: Испытай свою удачу!

0: Чеки в приложении «Друзья акварели». Выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала, телефон 8-961-086-2385.
3: Слушай гороскоп каждый будний день. Будь ближе к звездам. С Волгоград FM.
4: Спонсор ООО «Руссоль Курорт».
5: Санаторий «Баскунчак». ООО «Руссоль Курорт». Лечебный воздух. Иловая грязь. Рапа. Скидка в осенне-зимний период до 25%. 8 800 222 7330. Количество предложений ограничено.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Бывает, просыпаешься утром, смотришь на список дел на день и понимаешь, единственное, что тебя удерживает в вертикальном положении, это чашка крепкого кофе, а может, что и покрепче, да? И абсолютное нежелание переделывать все завтра. Вот в такие дни особенно ценишь людей, на которых, ну, реально можно опираться без страха упасть. Норвежский хитмейкер Кайго собрался с силами, позвал Сандру Кавацу и выдал вайбовый трек о том, как все-таки важно иметь рядом своего человека. Hold on me в эфире Волгоград FM, но мы перемещаемся в 16 января 2007 года, друзья мои. Впереди Джастин Тимберлейк, What Goes Around, отличный трек, ну а чуть ранее новиночка от Шакиры и Burna Boy, Die Die.
1: Реклама. Волгоград FM представляет Рябцев Fashion Show. Стильные тренды, последние коллекции, яркие новинки обсуждают Алексей Рябцев и Виктория Сотникова. Слушай в прямом эфире каждую среду в 17.00 на Волгоград FM.
2: Милкшейк, шейк-шейк. Вам порцию милкшейк, а опять милкшейк. Уход, который создан, чтобы повторять. Коктейль в единственном баре для волос «Милкшейк» в Волгограде. Есть все, что нужно твоим волосам, салонам и мастерам. Сайт milkshakevlg.ru.
3: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии.

0: спонсор конкурса ИП «Карев» Дмитрий Викторович. Спа-салон «Твой Тай».
1: Дарите по-настоящему оригинальные подарки. СПА-программа в исполнении профессиональных мастеров из Бали и Таиланда. Сеть СПА-салонов «Твой Тай». Улица Землянского, 1. Телефон 220177.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Твое время.
1: 15 часов.
2: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
3: Информационный конвейер.
4: Здравствуйте. За все время украинского конфликта общее количество пропавших без вести достигло 275 тысяч человек. Об этом заявила президент Международного комитета Красного Креста Мирьяна Спалярич-Эггер. Ежемесячно фиксируется до 10 тысяч новых обращений, пишет газета «Ведомости». Президент организации не назвала отдельное число пропавших россиян и украинцев, ссылаясь на то, что эта информация конфиденциальна. В минувшем июле сообщалось, что российский омбудсмен Яна Ландратова совместно с Комитетом Международного Красного Креста разыскали в плену на Украине более 1700 российских бойцов. Временный управляющий компанией «Nestlé Россия» обещал обеспечить стабильную работу компании, сохранить рабочие места и дальнейшее развитие бизнеса. Об этом заявил в своем письме к сотрудникам Андрей Краюшкин, глава «Лев Менеджмент», во временное управление которой передали «Nestlé Россия». Пишет РБК и напоминает о том, что указ о передаче «Nestlé Россия» во временное управление президент Путин подписал 17 сентября. Документ касается также основных российских юрлиц, ритейлеров «Ашан», «Лимана Про» и оператора «ФМ Логистик». Швейцарская компания «Nestlé» ранее заявили, что примут необходимые меры для защиты своих прав. Сегодня на юге Волгограда начинаются работы по замене коллектора канализации, нитка которого проходит под Волго-Донским каналом. В Красноармейском районе с 8 утра должны ограничить движение на улице Удмуртской и на круговом пересечении на улице Фадеева. Проезда не будет до 6 вечера 24 сентября. Ограничение будет действовать от здания номер 34 по улице Удмуртской до кругового пересечения с улицей Фадеева. Дальше будет второй этап ограничений на тех же участках с 8 утра 2 октября до 6 вечера 4 числа, пишет блокнот Волгограда. В Волгоградской области суд защитил права на выплаты пожилой матери бойца, погибшего на СВО. Во Фролово 99-летняя женщина потеряла сына. Подала в АО «Согаз» заявление на единовременное пособие и страховую выплату. Все документы пенсионерка собрала и заверила у нотариуса, но страховая компания проигнорировала сроки. Фроловский горсуд признал бездействие компании незаконным, обязал ее устранить нарушения и рассмотреть заявление. Решения пока не вступили в силу, отмечает «Комсомольская правда». Правда, Волгоград. В Волгоградской области идут дожди, на регион обрушится месячная норма осадков, пишет блокнот Волгограда, ссылаясь на Гисметео. В пятницу в городе прогнозируется сильный ливень, выпадет от 23 до 40 миллиметров. Температура упадет с плюс 30 до плюс 20. После пятницы ожидается еще несколько очень дождливых дней. Но в субботу, 26 сентября, небо прояснится. Температура составит до плюс 23 градусов. В воскресенье снова сильный дождь в прогнозах. В последний сентябрьский понедельник осадки ожидаются скромными. О сильных дождях в конце рабочей недели также предупреждает Росгидромет. Официальный курс доллара сегодня 84.10, евро 96.37.
3: Информационный конвейер.

0: Если вы прямо сейчас сидите на работе, смотрите в таблицу Excel, например, и чувствуете, как внутри вас просыпается непреодолимое желание бросить все и улететь в жаркие страны, не спешите писать заявление. А возможно, вот вам просто не хватало правильного саундтрека. КДТК пересобрал легендарный мотив Бамбалейо, чтобы даже самый серьезный офис на пару минут превратился в пляжную вечеринку. Отличный трек в начале этого часа. Вторник сегодня, напоминаю, 22 сентября. Еще раз всех приветствую, кто к нам только что подсоединился. Плюс 25 за бортом, это круто. Кстати, сентябрь нас очень и очень даже радует. Если мы вообще просто посмотрим на погоду в сентябре, то прям замечательно. Аж до конца сентября 23-24 градуса. Ну, это отлично, это отлично. В эфире Белгород FM тоже жарко. Прямо сейчас это и докажу. Crash Adams, New Heart. Продолжение. Эра Эстрефи Бон-Бон. Чуть ранее Фастбой появится. Ну и на закусочку Фрэнк Монтана и Макс Би. Ever since you left me. Делай громче.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
3: Ну что опять за рок-концерт в машине?
4: Да просто Мурзик сильно нервничает.
3: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
4: Мурзик, это же просто песня какая-то.
3: А от длительного стресса есть курс-успокоин. Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Стоп. Секунду внимания. Волга за 1 994 300 рублей. Остальное под 0,01% на 36 месяцев. Коротко, честно, без лишних слов. Волга Агат на шоссе авиаторов. Звоните 722-722. Код города 8442.
7: Указан первоначальный взнос на автомобиль Косор 2026 года выпуска с учетом действующих акций при покупке кредит и участии в программе Трейдин. ПАО Сбербанк. Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе автокредитование на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Агат. Покупай выгодно.
9: Слушай гороскоп каждый будний день. Будь ближе к звездам с Волгоград FM.
10: Спонсор ООО «Руссоль Курорт».
11: Санаторий «Баскунчак». ООО «Руссоль Курорт». Лечебный воздух, иловая грязь, рапа. Скидка в осенне-зимний период до 25%. 8 800 222 7330. Количество предложений ограничено.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: В Волгограде ясная погода, дует юго-восточный ветер со скоростью 5 метров в секунду. Температура воздуха днем до +25, но...

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Реклама.
2: Доброго дня! Вам желает компания «Компьютерные информационные системы».
3: Кто мы?
4: Бизнесмены.
3: Чего мы хотим?
4: Защитить свой бизнес без лишних затрат.
3: Где мы это хотим?
4: В облаке.
5: Без закупки дорогостоящего оборудования.
3: Как это получить?
5: Установить решение «Касперский Endpoint Security Cloud».
3: Подробности на kaspersky.ru.
6: Золотой партнер в Волгограде ООО «КИС». Телефон 98 57 18. Категория 12+.

0: Это был Доминик Файк с треком Baby Doll. И знаете, аккуратнее надо быть с милыми прозвищами. Вот в Штатах, например, парень заказывал помолвочное кольцо и попросил ювелира сделать гравировку «My Baby Doll». Ну, то есть «Моя куколка». Мастер на что-то там засмотрелся, может быть, на рилсы в соцсетях, в телефоне, и нацарапал «My Baby Dog». «Моя собачка». А представляете лицо девушки, когда ей в ответственный момент вручают ювелирку с надписью «Моя собачка». А самое смешное, что она согласилась. Ну, видать, с чувством юмора, это здорово. А, но гравировку менять запретила. Так что, парни, ласковые слова. Это здорово, конечно, но лучше перепроверяйте, что вам там царапают и набивают или гравируют. А у нас в эфире только проверенная музыка. Двигаемся далее. Naked и Circa Waves, Sweet Emotion, Биби Рекс и Дэвид Гетта на подхвате. Джоэл Кори с новиночкой Whisper прямо по курсу.
1: Волгоград и Ставрополь.
2: Реклама. Получи достойный заработок. База ВИД приглашает на работу водителей категории Е с зарплатой от 130 тысяч рублей. Кладовщиков, грузчиков, доставка служебным транспортом. График сменный. Звони 605-085.
3: Премьера СТС.
4: Отдаю вам Макара на обучение.
5: Пап, ты чё? Какое обучение?
4: Походу, он один с тобой справиться может.
6: Это вам дорого выйдет.
4: Цена? Твоя жизнь.
6: А можно бонус какой-нибудь?
3: Один из самых ожидаемых сериалов года, по мнению кинокритиков.
5: Он, походу, бессмертный.
6: А ты не думала к логопеду обратиться?
5: Зачем? Я вы не картавая.
3: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
7: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
8: Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
9: Спонсор конкурса ИП «Набиулин» Раис Шамилович. «Еврохенд» – одежда и обувь из Европы.
10: Скоро осень, а значит, пора обновлять гардероб. Все, что нужно для стильного и теплого сезона, уже в секонд-хенде «Еврохенд». Ждем по адресу. Город Волгоград, Титова, 43А.
11: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

Это были The Cardigans из прошлого с треками Erase Rewind. Эх, если бы в жизни, друзья мои, реально была кнопка перемотать назад и стереть. Сколько бы неловких диалогов, странных свиданий, спонтанных покупок мы бы с вами отменили. Но кнопка «стереть» не работает, поэтому приходится просто делать вид, что все так и задумывалось, и прямо с порога заявлять: «Извините, я вообще-то пришел сюда ради другого человека». Добавляем уверенности и переходим к треку Бенсона Буна «Sorry, I'm here for someone else». I'm sorry.

0: Твое время. 16:00. Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
2: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
3: Информационный конвейер.
4: Здравствуйте. За все время украинского конфликта общее количество пропавших без вести достигло 275 тысяч человек. Об этом заявила президент Международного комитета Красного Креста Мирьяна Спалярич-Эггер. Ежемесячно фиксируется до 10 тысяч новых обращений, пишет газета «Ведомости». Президент организации не назвала отдельное число пропавших россиян и украинцев, ссылаясь на то, что эта информация конфиденциальна. В минувшем июле сообщалось, что российский омбудсмен Яна Ландратова совместно с комитетом Международного Красного Креста разыскали в плену на Украине более 1700 российских бойцов. В Волгоградской области задержаны участники преступной группы, которая организовала нелегальную миграцию в регион, сообщили в пресс-службе ФСБ области. Одна из участниц предоставляла фиктивные регистрации и договоры для получения патентов в своем доме. Из-за судимости она привлекла 4 знакомых для помощи в незаконной легализации мигрантов в России. С 2022 года с помощью группировки получили документы 229 иностранцев. Фигуранты задержаны, двоим избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, троим другим в виде обязательства явки. Также возбуждено уголовное дело, изъяты вещдоки, пишут городские вести. Волгоград вошел в десятку популярных направлений для отдыха в сентябре. Попал на 4 место в списке, сообщили в пресс-службе сервиса twill.ru. Первое место в этом рейтинге заняла Казань, второе Краснодар, третье Нижний Новгород. После Волгограда на 5-й строчке Ростов-на-Дону. Волгоград привлекает туристов речными видами, богатой историей, музеями, набережной и кухней. В сентябре здесь все еще тепло, а бархатный сезон на реке – отличная альтернатива Черноморскому побережью, пишет «Высота 102», ссылаясь на сообщение сервиса. Средняя стоимость ночи в Волгограде составляет 3139 рублей, средняя продолжительность отдыха – 3 ночи. Корональная дыра на Солнце может принести на Землю магнитную бурю в четверг, 24 сентября. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИРАН. Крупная корональная дыра растянулась от Южного полюса до экватора Солнца. В четверг Земля пройдет по орбите лицом к корональной дыре, из-за этого попадет в поток солнечного ветра, отмечают ученые. Но активность солнечных вспышек в ближайшие дни останется низкой, передает телеграм-канал лаборатории, пишет «Вечерняя Москва». Любая работа при ОРВИ или гриппе повышает нагрузку на сердце, поскольку организм продолжает бороться с инфекцией. Об этом предупредил в начале сезона простуд врач-терапевт Шата Каландия. При лихорадке дополнительную нагрузку испытывает не только сердечная, но и дыхательная система. Также организм расходует больше энергии и жидкости. Возвращаться к обычным делам стоит постепенно, когда самочувствие в целом улучшается, и температура остается нормальной не менее суток без жаропонижающих, отметил специалист. Пишет Life.ru. Официальный курс доллара 84.10, евро 96.37.
3: Информационный конвейер.
1: Реклама.
5: Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: Некоторые думают, что статус приматонны – это про красные дорожки, персональные лимузины и райдер с белыми розами. Но на самом деле настоящие примадонны живут среди нас. Это вот те леди, которые могут устроить драматическую сцену просто потому, что в доставке перепутали соус. Или кто-то занял их любимое место на парковке. Ребята из Two Colors освежили культовый мотив, ну и сделали из него главный гимн всех любителей попоказывать характер примадонны в начале часа. Отличная композиция. Ну а вечер ближе, чем кажется, друзья мои. Встречаем его отличной музыкой. Ava Max с Plotty Fake. Чуть ранее Кэлвин Харрис и Disciples. How Deep Is Your Love. И на закусочку Айова мы. Это Волгоград FM. И еще раз всем привет.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
3: Испытай свою удачу.

0: Ячейки в приложении «Друзья акварели». Выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8 961 086 23 85.
3: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
4: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
5: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. Керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
6: Ремзона на Волгоград-ФМ. Быстрые советы по ремонту, обслуживанию и эксплуатации автомобиля от эксперта Александра Морозова.
7: Спонсор ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ.
8: Новый автомобиль надо. Без пробега, быстро, недорого надо. Из Японии, Кореи или Китая надо. Есть надежный «Карифана» «Гинза Автотрейд». Рикшу привезет тебе, что надо.
9: «Гинза Автотрейд». Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
8: «Гинза Автотрейд». Очень хорошо.
6: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

Это Алекс Уоррен и трек «Fever Dream» в эфире «Вунгарат FM» под вечер вторника, 22 сентября. Сегодня напоминаю, на этом буду умывать руки, но потому что мое эфирное время на сегодня все. Далее за пульт и за микрофон садится Виктория Сотникова. Кстати, есть подозрение, что Вика втайне владеет боевым гипнозом. Она может рассказывать в эфире про всяческие там эти психологические штуки. Так что слушатели начинают добровольно переводить ей деньги на карту и просить еще. Так что осторожнее.

0: приемников. Против этого шарма нет никакого иммунитета, ну, разве что шапочка из фольги. И то вряд ли, конечно. А я на сегодня с вами, друзья мои, прощаюсь, желаю вам крутейшего, лютейшего вечера. Вернусь уже завтра в среду. Обнял, приподнял. Пока-пока.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
1: Волгоград FM представляет Рябцев Fashion Show. Стильные тренды, последние коллекции, яркие новинки обсуждают Алексей Рябцев и Виктория Сотникова. Слушай в прямом эфире каждую среду в 17:00 на Волгоград FM. Пора проверить здоровье. В Гемотест акция. Здоровущие скидки. Базовый чекап X6 по суперцене. Акция продлится с 14 по 27 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом. Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. Подробности у официального дилера «Лада Агат» по телефону 8-84-42-722-722. Акция действует до 30 сентября 2026 года. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру.
3: Сейчас бы в отпуск.
4: Лучше окна поменяй. Со скидкой 60% у Аконыча до 30 сентября.
5: 43-55-13.
6: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
7: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
1: Живи с этим! В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
8: Спонсор ИП «Бекарев» Александр Викторович. Парк-отель «Риверсайд».
9: Уютный отдых в кругу семьи или с большой компанией, а может, незабываемый корпоратив, и все это на берегу величественного Дона. Парк-отель «Риверсайд». Живописный лес, бассейны с подогревом, большие беседки и детские площадки. «Риверсайд». Отдых, наполненный счастьем.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM» 52 62 44.

0: спонсор точного времени ООО «Центр хирургии глаза» на улице Базарова, 20.
1: Твое время. 17 часов. Реклама.
2: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
3: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 30 сентября лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52 92 92. Улица Базарова, 20.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101,5.
6: Информационный конвейер.
7: Здравствуйте. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 23 сентября встретится в Нью-Йорке с госсекретарем США Марко Рубио. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российское внешнеполитическое ведомство. Переговоры пройдут на полях недели высокого уровня Генассамблеи ООН. В МИДе также отметили, что Москва готова рассмотреть запросы и на другие встречи Лаврова с представителями западных стран. В региональном управлении МЧС России по Волгоградской области создано собственное пиротехническое подразделение, которое будет заниматься обезвреживанием и ликвидацией авиационных бомб и фугасов. Ранее для этих целей в регион вызывали пиротехнический расчет Донского спасательного центра МЧС из Ростова-на-Дону. Как сообщили в областном управлении, волгоградские пиротехники прошли необходимую подготовку и получили допуск к работе с взрывоопасными предметами. На их счету уже первые уничтоженные авиабомбы, немецкая СД-50 и советская ФАП-100. Чрезвычайная и высокая пожароопасность объявлена в Волгоградской области, предупредили в МЧС. До конца суток 23 сентября чрезвычайная пожароопасность ожидается в отдельных центральных и северо-западных районах. Высокая пожароопасность во всех юго-западных и отдельных юго-восточных, центральных, северо-восточных районах, а также в Волгограде и Волжском. Будьте внимательны и осторожны, говорится в сообщении спасателей, на которые ссылаются городские вести. Итоги выборов вместе с членами «Единой России» подвел во вторник губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Он провел заседание президиума регионального политсовета партии, где главной темой стало прошедшее голосование. Андрей Бочаров поблагодарил жителей региона за высокую явку. Она превысила 68%. Больше всего голосов набрала «Единая Россия». Теперь, по словам губернатора, впереди большая работа по выполнению партийных проектов. Проектов развития региона необходимо будет повысить качество управления, провести работу с кадрами. В России начались съемки очередной сказки. Это фильм «Маленький Мук». Ранее про этого героя был только мультик. По сюжету юноша по прозвищу «Маленький Мук» отправляется в столицу, чтобы спасти несправедливо заключенного в тюрьму отца. С помощью волшебных туфель, дарующих невероятную скорость, ему предстоит спасти принцессу Амину, освободить отца и вернуть воду в родную деревню. Режиссером картины выступает Андрей Шавкиро. Премьера запланирована на весну 2028 года. Доллар 84.10, евро 96.37.
6: Информационный конвейер.

0: темы в конце рабочего дня немножечко Феникс, потому что мы так и хотим сбросить, да, то самое старое наше обличье и превратиться в того счастливого человека, который может забыть о всех рабочих задачах и уйти отдыхать. Marshmello и Portugal The Man только что исполняли для нас песню Феникс, а в студии здесь я, Виктория Сотникова, приветствую вас в этом вечере, когда все, можно включать свое настроение побольше, да, выкручивать, начинать его на максимум, потому что мы с вами уже заканчиваем всю нашу рабочую рутину и уходим в самостоятельное плавание личного наслаждения. Ну и впереди нас будут сопровождать в этом Шаполи Роун, Филатов и Карас и Денис Ферст. И через пару минут The Second Voice встречают нас с композицией Let Me Be. Поэтому никуда не уходим, никуда не распространяемся, а только сосредотачиваемся здесь на волне 101.5 FM.
1: Волгоград FM.
2: Знаем, что любишь.
1: 101.5. Реклама.
3: Закон налогоплательщика. Бизнес-среда.
4: 23 сентября 2026 года. В эфире программы «Бизнес-среда» гость в студии Михаил Бобровский, директор по развитию департамента региональных продаж ООО «Цифроброкер». Тема эфира – сценарии развития экономики РФ и инструменты для защиты накоплений.
5: «Бизнес-среда» на Волгоград-ФМ.

0: «Авангард» на парковке «Мармелад».
1: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер, 32 класс, 8 миллиметров. Туп Матерра медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Получи достойный заработок. База ВИД приглашает на работу водителей категории Е с зарплатой от 130 тысяч рублей. Кладовщиков, грузчиков. Доставка служебным транспортом. График сменный. Звони 605-085.
3: Нужны металлочерепица и профнастил? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
4: Стоп. Секунду внимания. «Волга» за 1 миллион 994 300 рублей. Остальное под 0,01% на 36 месяцев. Коротко, честно, без лишних слов. «Волга Агат» на шоссе авиаторов. Звоните 722-722. Код города 8442.
5: Указан первоначальный взнос на автомобиль КАСОР 2026 года выпуска с учетом действующих акций при покупке кредит и участии в программе «Трейдин». ПАО «Сбербанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Агат. Покупай выгодно.
7: Конкурсный ракот!
8: Загадки через призму искусственного интеллекта.
7: Дозвонись и разгадай!
9: Миракот!
10: Каждый будний день! В утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
11: Спонсор конкурса ООО «Стомавит». Цифровая стоматологическая клиника «Стомавит».
12: Мечтаете о безупречной улыбке? Теперь это доступнее, чем кажется. Стоматология «Стомавит» – коронка из диоксида циркония по цене металлокерамической. Это редкая возможность получить премиум качество без переплат. Запишитесь на консультацию прямо сегодня по телефону 270707.
13: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: Завтра в Волгограде ожидается облачная с прояснением погода, влажность воздуха 39%, атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба, температура воздуха днем до +29, ночью до +30.

Дроп, и мы с вами. Конечно же, у меня есть новость, которую надо прямо нам обсудить. И она очень технологичная, и она явно понравится всем людям, которые не очень любят бытовые дела. Да, вот

0: все уборки, готовки и так далее, особенно уставшим людям, да, которые работают, им вообще не до этого. Возможно, людям, у которых много детей и так далее, и так далее. Да, и кто-то обожает убираться, но не все такие. Значит, смотрите, в Японии начали создавать дома-роботы, где людям вообще не придется заниматься никаким бытом. Здесь искусственный интеллект, чтобы вы понимали, будет следить абсолютно за всем происходящим в доме. Он будет убираться, разбирать продукты, стирать вещи и выполнять любые другие бытовые задачи. И данный проект получил господдержку на минуточку и планируется к массовому производству. Как вам такое? Вообще очень интересно, очень прикольно, даже любопытно ощутить себя в этом доме, вот попасть туда и вот посмотреть, как это вообще. Это комфортная история? Или все-таки лучше самому тряпочкой иногда-то помахать, да, но спокойно понимать, что вот он твой дом, это просто стены, и ты в нем вот один живой, и ты вот в крепости такой. Или вот такой вот умный сосед рядом может, да, наоборот, тебе не смущать, а очень даже создавать какой-то комфорт. Если у вас есть какие-то мысли на этот счет, обязательно присылайте их нам в мессенджеры, да, или в социальные сети. Мы всему рады и все почитаем. Ну а впереди послушаем Naked и Portugal The Man, Joy Sean, и через пару минут Warrener и Ларин с композицией Let Me Forget You. Так что слушаем и никуда не уходим.
1: Волгоград FM.
2: Знаем, что любишь.
1: 101.5.
3: Реклама. Думаете, это распродажа? Нет, это настоящая ликвидация в сети магазинов «Обойная сила». Если вы ждали

0: Университетский 91А, Иштеменко 36. Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стена Т7 в Экспокар – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Приезжайте на тест-драйв в Экспокар и получите специальное предложение на покупку. Ждем вас в Экспокар по адресу проспект Университетский, 102. Стена Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегменте спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года по данным автостар.ру на 03.07.2026.
2: Милкшейк, шейк, шейк. Вам порцию милкшейк? Опять милкшейк.

0: milkshakevlg.ru.
1: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала, телефон 8 961 086 23 85.
2: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода.
3: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Премьера СТС.
5: Отдаю вам Макара на обучение.
6: Пап, ты чё? Какое обучение?
5: Походу, он один с тобой справиться может.
7: Это вам дорого выйдет.
5: Цена? Твоя жизнь.
7: А можно бонус какой-нибудь?
4: Один из самых ожидаемых сериалов года, по мнению кинокритиков.
8: Он, походу, бессмертный.
7: А ты не думала к логопеду обратиться?
8: Зачем? Я вы не картавая.
4: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.

0: FM. Спонсор конкурса ИП Карев Дмитрий Викторович. Спа-салон «Твой Тай».
1: Дарите по-настоящему оригинальные подарки. СПА-программа в исполнении профессиональных мастеров из Бали и Таиланда. Сеть СПА-салонов «Твой Тай». Улица Землянского, 1. Телефон 220177.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Твое время. 18 часов. Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
1: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
2: Информационный конвейер.
3: Здравствуйте. Число погибших при пожаре в торговом центре «Солнечный» в Стерлитамаке в Башкирии выросло до 4, сообщает ТАСС со ссылкой на Главное управление МЧС. Ранее было известно о 3 жертвах трагедии и 4 пострадавших. 20 человек были эвакуированы. К этому часу возгорание локализовано на площади около 2000 квадратных метров. Причиной возгорания предварительно стало короткое замыкание, сообщает БФМ. В Жирновском районе после суда многодетной матери назначили пенсию, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на прокуратуру. Проверку провели после обращения женщины. Она пожаловалась на нарушение пенсионных прав. Мать троих детей просила назначить досрочную пенсию, но ей отказали из-за того, что один ребенок родился и рос на территории бывшего союзного государства. Однако закон не ставит права россиян в зависимость от места рождения детей. Прокуратура подала иск в суд, потребовала признания. Знать решение об отказе незаконным и обязать назначить пенсию досрочно. Суд иск удовлетворил. Женщине назначили страховую пенсию, также ей выплатили компенсацию с момента первого обращения – 90 тысяч рублей. В Волгоградской области задержаны участники преступной группы, которая организовала нелегальную миграцию в регион, сообщили в пресс-службе областного управления ФСБ. Одна из участниц предоставляла фиктивные регистрации и договоры для получения патентов в своем доме. Из-за судимости она привлекла 4 знакомых для помощи в незаконной легализации мигрантов в России. Таким образом, с 2022 года, по версии следствия, с помощью этой группы получили документы 229 иностранцев. Фигуранты задержаны, двоим избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, 3 другим в виде обязательства о явке. Возбуждено уголовное дело, изъяты вещдоки. В субботу, 26 сентября, в Старой Сарепте состоится горчичный фестиваль. Гостей на фестиваль доставит экскурсионный вагон. Маршрут включает посещение основных музейных экспозиций. Также организаторы предусмотрели посещение исторической кондитерской, пекарни, ознакомление с историей и технологией горчичного производства в Сарепте. Участники поездки смогут под руководством специалистов изготовить горчичники и отжать горчичное масло на ручном прессе. Отправится спецсостав со станции Волгоград 1 26 сентября в 14 часов 14 минут. Назад вернется в этот же день в 20:22. Сообщили в пресс-службе Приволжской железной дороги, пишут городские вести. Осеннее равноденствие наступит 23 сентября. В этот момент Солнце пересечет небесный экватор и перейдет из северного полушария в южное. После равноденствия в северном полушарии начнется астрономическая осень, а продолжительность ночи постепенно станет больше продолжительности дня. Доллар 84.10, евро 96.37.
2: Информационный конвейер. Реклама.
4: Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: встречаемся уже в 7:00. В студии все так же я, Виктория Сотникова. Если вдруг вы только присоединились, то я очень рада вас приветствовать и надеюсь, что ваше настроение хорошее. Да, погода у нас такая, немножечко, ну, как сказать, без кофты, как будто бы лучше не выходить. Но я вижу людей и в шортах, и в майках, и так далее. Поэтому, но в целом, градусов 25 у нас по прогнозу, что-то около того имеется, солнышко тоже светит и радуется, поэтому пока холода не наступили, еще можно, да, наслаждаться и долгими прогулками, и еще каким-то прекрасным времяпрепровождением, особенно пока, да, темнеет, конечно, сильно раньше, чем летом, но еще не так сильно, как зимой, да, потому что вот с сегодняшнего дня, кстати, все, начинается вот эта история, когда темноты больше, чем света, потому что день равнодействия проходит, и мы немножечко спускаемся туда, да, по градусам света, но ничего страшного. Кстати, нас впереди согреет прекрасная музыка. Уже ждет Holy Moly, Temper City, через пару минут Jonas Blue с композицией Girl, поэтому танцуем и подпеваем.
1: Волгоград FM 101.5. Реклама. Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM. Спонсор конкурса ООО «Алешка» бар «Руки вверх». Ежедневно с 6 вечера до 6 утра в баре «Руки вверх». Любимые хиты, развлекательные программы, танцы и атмосферное караоке. Вечер в компании друзей, корпоратив, день рождения. Бар «Руки вверх». Телефон 200-913. Категория 18+.
2: Ту-ту-ту! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Кронофлор Лиам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Соблюдайте правила безопасного поведения на железной дороге. ОАО «Российские железные дороги». Стоп! Секунду внимания! «Волга» за 1 994 300 рублей. Остальное под 0,01% на 36 месяцев. Коротко, честно, без лишних слов. «Волга Агат» на шоссе авиаторов. Звоните 722-722. Код города 8442. Указан первоначальный взнос на автомобиль К40 2026 года выпуска с учетом действующих акций при покупке кредит и участии в программе «Трейдин». ПАО «Сбербанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Агат. Покупай выгодно.
5: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
1: Живи с этим! В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
2: Спонсор ИП «Бекарев» Александр Викторович. Парк-отель «Риверсайд».
6: Уютный отдых в кругу семьи или с большой компанией, а может, незабываемый корпоратив, и все это на берегу величественного Дона. Парк-отель «Риверсайд». Живописный лес, бассейны с подогревом, большие беседки и детские площадки. «Риверсайд». Отдых, наполненный счастьем.
3: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM» 52 62 44.

0: с композицией Be Mine только что радовал нас. И, кстати, вот мы уже поговорили про дом и быт в прошлом часе. Новостюлечка была такая, и вот и есть. Значит, у меня немножечко тоже в ту же тему другая. Значит, психологи предупредили нас о последствиях постоянного беспорядка. Сказали, что бардак дома доведет нас до депрессии. Разбросанные вещи, грязная посуда, горы хлама. Вот они все создают когнитивную перезагрузку, перегрузку, из-за чего мозг как раз-таки быстрее устает и начинает испытывать стресс. И они вот советуют хотя бы иногда разбирать по одной полочке, и что вот это уже будет улучшать наше состояние. Поэтому не знаю, как вы, чем вы там планировали заниматься. Возможно, сейчас, после работы, нужно приехать и сначала разобрать одну полочку, а потом уже ложиться отдыхать, потому что это вам поможет. Попробуйте. Но мало ли, вдруг действительно это как-то работает. Потом обязательно расскажите, получилось или нет. Но а еще с вами впереди можем попробовать дать себе разгрузку вместе с Usually French Montana и Дэмиана Дэвидом, и через пару минут послушать Джей Хоупа и Мигель, которые споют композицию Sweet Dreams. Так что остаемся на волне 101.5 FM.
1: 101.5. Знаем, что любишь.
2: Волгоград FM.
1: Реклама.
3: Новость для Волгограда. Теперь Чанган-центр «Арконт» и в Волгограде на улице Неждановой, 12. В честь открытия специальные условия на всю линейку. Новый автомобиль «Чанган» от 2 миллионов 260 тысяч рублей. Чанган-центр «Арконт» на Неждановой, 12. Новый дилерский центр в Волгограде. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года. Подробности у официального дилера «Чанган» ООО «Концепт СТ». Не является публичной офертой.
4: Ну что опять за рок-концерт в машине?
5: Да просто Мурзик сильно нервничает.
4: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
5: Мурзик, это же просто песня какая-то.
4: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
8: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
7: Тогда в Полипрофиль. Волжский, 205-505.
9: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 сентября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 сентября. Подробности на гемотест.

0: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Думаете, это распродажа? Нет, это настоящая ликвидация. В сети магазинов «Обойная сила». Если вы ждали тот самый выгодный момент, чтобы сделать ремонт, время настало. Такой щедрой акции мы не делали никогда. А по кодовому слову «Сентябрь» вы получите лучшее предложение. Магазин «Обойная сила». Университетский 91А, Иштеменко 36. Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
2: Процент налога.
3: Бизнес-среда. 23 сентября 2026 года. В эфире программы «Бизнес-среда». Гость в студии Михаил Бобровский, директор по развитию департамента региональных продаж ООО «Цифроброкер». Тема эфира – сценарии развития экономики РФ и инструменты для защиты накоплений.
4: Бизнес-среда на Волгоград-ФМ.
5: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Только что слушали композицию Дракула, Тейм Импала и Дженни. Ее пели. Вообще осень, да, она такая сильно вампирская. У нас, помним, что снова «Сумерки» показывают у нас там в кинотеатрах. Скоро, я думаю, по телевизору покажут. И кто-то смотрит их и так, на своих устройствах и так далее. В общем, да, ну, зимой мы помним, там другой герой у нас будет. Но неважно, все. Кстати, мы подходим уже к концу этого часа. Времени осталось немножечко, и нам с вами пора прощаться. Прощаемся мы с вами до завтра. Завтра обязательно услышимся, и завтра уже среда, поэтому среда, как говорят, маленькая пятница, нужно ее пережить, а там чуть-чуть останется до выходных. Поэтому, да, улыбаемся и слушаем впереди Зиверт, Доминик Файк, и через пару минут Disco Line City на 6 с композицией No Broke Boys, а я говорю вам пока-пока и до завтра.
1: Волгоград FM.
2: Знаем, что любишь.
1: 101.5. Реклама. Испытай свою удачу.

0: Ячейки в приложении «Друзья акварели». Выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
3: Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8 961 086 23 85.
4: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
5: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
6: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
7: Реклама не фета. ООО «Каркоби». ОГРН 128-770-026-60-31. Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на «Фрэш.ру» в салонах 16+.
8: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
9: Конкурсный ракот!
10: Загадки через призму искусственного интеллекта.
9: Дозвонись и разгадай!
11: Миракот!
12: Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
13: Спонсор конкурса ООО «Стомавит». Цифровая стоматологическая клиника «Стомавит».
14: Мечтаете о безупречной улыбке? Теперь это доступнее, чем кажется. Стоматология «Стомавит» – коронка из диоксида циркония по цене металлокерамической. Это редкая возможность получить премиум качества без переплат. Запишитесь на консультацию прямо сегодня по телефону 270707.
15: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
16: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM» 52 62 44.

0: Спонсор точного времени ООО «Центр хирургии глаза» на улице Базарова, 20.
1: Твое время. 19 часов. Реклама.
2: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
3: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 30 сентября. Лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52-92-92. Улица Базарова, 20.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
6: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101,5.
7: Информационный конвейер.
8: Здравствуйте. Эксплуатацию Международной космической станции продлят до 2030 года, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов на встрече с премьером Михаилом Мишустиным. По его словам, о продлении сроков попросили американские коллеги. Роскосмос пошел им навстречу, пишет ТАСС. МКС, как известно, состоит из двух сегментов, российского и американского. Баканов подчеркнул, что продление эксплуатации никак не повлияет на сроки создания российской орбитальной станции. В региональном управлении МЧС России по Волгоградской области создано собственное пиротехническое подразделение, которое будет заниматься обезвреживанием и ликвидацией авиационных бомб и фугасов. Ранее для этих целей в регион вызывали пиротехнический расчет Донского спасательного центра МЧС из Ростова-на-Дону. Как сообщили в областном управлении, волгоградские пиротехники прошли необходимую подготовку и получили допуск к работе с взрывоопасными предметами. На их счету уже первые уничтоженные авиабомбы немецкая СД-50 и советская ФАП-100. Чрезвычайная и высокая пожароопасность объявлена в Волгоградской области, предупредили в МЧС. До конца суток 23 сентября чрезвычайная пожароопасность ожидается в отдельных центральных и северо-западных районах. Высокая пожароопасность во всех юго-западных и отдельных юго-восточных, центральных, северо-восточных районах, а также в Волгограде и Волжском. Будьте внимательны и осторожны, говорится в сообщении спасателей, на которые ссылаются городские вести. Итоги выборов вместе с членами «Единой России» подвел во вторник губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Он провел заседание президиума регионального политсовета партии, где главной темой стало прошедшее голосование. Андрей Бочаров поблагодарил жителей региона за высокую явку. Она превысила 68%. Больше всего голосов набрала «Единая Россия». Теперь, по словам губернатора, впереди большая работа по выполнению партийных проектов. Проектов развития региона необходимо будет повысить качество управления, провести работу с кадрами. Юра Борисов сыграет главную роль в экранизации романа Евгения Водолазкина «Лавру». Также он примет участие в творческой лаборатории проекта. Генеральный продюсер картины Сергей Катышев назвал такой формат работы уникальным и анонсировал встречу самого писателя Юры Борисова и дирижера Петра Дранги на сцене «Мариинки» 21 октября. Также Борисов выступил сопродюсером проекта, сообщает РИА Новости. Роман «Житие» писатель, доктор филологических наук Евгений Водолазкин написал в 2012 году. Сам он назвал жанр произведения неисторическим романом. Доллар 84.10, евро 96.37.
7: Информационный конвейер.

0: Регистрируй чеки в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: В «Славянских обоях» сегодня для вас ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
3: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. Подробности у официального дилера «Лада Агат» по телефону 8-84-42-722-722. Акция действует до 30 сентября 2026 года. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру.
4: Нужна гибкая черепица? Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50-50-44.
5: Волгоград FM представляет «Бизнес-среда». Программа, полезная и начинающему, и опытному бизнесмену.
6: Я ее ведущий, Григорий Евдокимов, основатель и руководитель бизнес-клуба. Вместе с приглашенными экспертами мы обсуждаем важные актуальные темы.
5: «Бизнес-среда». Программа о предпринимателях и для предпринимателей. Каждую среду в 12.00 на Волгоград FM 101.5. Категория 12+.
7: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM». 52 62 44.

0: Прогноз погоды на Волгоград FM.
1: Завтра в Волгограде ожидается облачная с прояснением погода. Влажность воздуха 39%. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха днем до +29, ночью.

Реклама. Думаете, это распродажа? Нет, это настоящая ликвидация в сети магазинов «Обойная сила». Если вы ждете

0: Университетский 91А, Иштеменко 36. Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
1: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
2: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
3: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверен, рекомендую. Баста.
4: Реклама не оферта. ООО «Каркоби». УГРН 128-770-26-60-31. Условия оказывают компании партнеры. Подробности на fresh.ru в салонах 16+.
5: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
6: Ролик создан при участии Госавтоинспекции Волгоград.

0: FM. Спонсор конкурса ИП Карев Дмитрий Викторович. Спа-салон «Твой Тай».
1: Дарите по-настоящему оригинальные подарки. СПА-программа в исполнении профессиональных мастеров из Бали и Таиланда. Сеть СПА-салонов «Твой Тай». Улица Землянского, 1. Телефон 22-01-77.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: знаем, что любишь.
1: 101.5. Твое время.
2: 20 часов.
1: Волгоград FM. В ритме твоего города.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Live from the Instigate Studios, the ultimate source for the art of dance music. Welcome to Protocol Radio by Nicky Romero.

0: Твое время. 1 час.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Твое время. 2 часа.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.